по написанию суперхитовых песен, которые могут и веселить, и за душу цеплять, и, может быть, даже слезы вызывать. Ну, конечно же, реки и повери. 3:17 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброй ночи. Здравствуйте, друзья. Скоро UB40, Рой Орбисон и Modern Talking на Retro FM.

конечно же, перед глазами такая картинка из усредненного средневековья. Робин Гуд с гитарой, ну или на одном колене, но все равно с гитарой за спиной. Лук просит прощения у своей суженой ряженой. Не помню, как ее звали. Мэри чего-то там. Брайан Адамс на Ретро FM. Саундтрек фильма о Робин Гуде. 3:42 в столице.

но небольшое изменение в мире уже замечается. Вот прямо сейчас из окна светать начинает. А все потому, что уже 3:56 в столице. И в ближайшие минуты начнется ваше любимое путешествие к доброму утру на утреннем экспрессе, друзья. Приготовились, поехали!

0: 4 утра в столице. Утренний экспресс начинает свое путешествие. Поехали!
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нам улыбаясь в рассвете.

твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышь, мечтательно сонный. Здравствуй, скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: еще от себя хочется добавить, пусть все хорошее, что может произойти с нами в этой жизни, включая вот и все то, что перечислил Михаил Шуфутинский, не только снится, но и вживую происходит, ну хотя бы иногда, хорошо? 4 часа и 7 минут в столице, меня зовут Андрей Мареев, «Утренний экспресс» отправляется в путь, собственно говоря, уже, и первая станция «Гороскоп».
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 16 июня, вторник. Первая половина дня потребует терпения и собранности. Собранности и терпения. Овны, во второй половине дня вы сможете разрешить любые затруднения. Тельцы, важный разговор перенесите на вечер. Именно тогда найдутся точки соприкосновения. Близнецы, признать собственную ценность без сравнения с другими сегодня будет сложно, но именно это и нужно сделать. Раки, если внешние ограничения или чужие требования будут давить сильнее обычного, помните, это временно. Львы, важные дела сегодня будут находиться на паузе, но эта остановка позволит увидеть скрытые проблемы. Но хорошо. Девы, ваша идея может найти отклик у близких по духу людей. Весы, текущие события – это лишь видимая часть более масштабного и сложного процесса, который уже развивается. Страшно? Скорпионы, в конце дня ваши мысли потребуют реального воплощения. Действуйте смелее. Стрельцы, двойственные ситуации могут поставить вас в неловкое положение. Будьте точны. Козероги, главное сегодня не сказать лишнего в напряженном разговоре. Водолеи, добавьте немного уюта и красоты в ваше рабочее пространство. Настроение улучшится. Рыбы, выбирайте на этот день самые творческие задачи. Сегодня они пойдут лучше всего.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Безусловно, друзья, утренний экспресс также приведет в конце концов нас именно туда, где будет хорошо, где любят и ждут. Но в пути я расскажу, что мы будем делать. С гороскопом уже ознакомились. Ежедневник полистаем уже совсем-совсем скоро. А со следующего часа, начиная, будем делиться позитивом. И автору самого позитивного сообщения, в котором вы можете рассказывать о своих планах, о событиях, которые происходят в вашей жизни, разумеется, с положительной окраской. Так вот, автору самого позитивного сообщения достанется тостер, подарок от Retro FM. Ну что, поехали?

0: много чего непонятного в этой жизни происходит порой, и спасаемся простыми и понятными вещами. 4.30 в столице, ежедневник на Ретро-ФМ.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре 16 число 6 месяца 2026 года, вторник. День рождения сегодня отмечает известный индийский актер Митхун Чакраборти. Вышедший в 1982 году фильм «Танцор диско» Джимми-Джимми, ача-ача, сделал его мегазвездой индийского кино и одним из самых высокооплачиваемых актеров Индии. Фильм пользовался бешеной популярностью во многих странах, в том числе и в СССР, и в Турции, а в наши дни он считается классикой индийского музыкального кино. В этот день, в 1925 году, в Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Первые артековцы жили в брезентовых палатках. Постепенно из небольшого летнего палаточного лагеря «Артек» вырос в один из самых крупных в мире комплексов детского отдыха. Путевка в него считалась престижной наградой как для советских детей, так и для иностранных школьников. В дни расцвета ежегодное количество путевок составляло 27 тысяч. Сегодня «Артек» – самый большой международный детский центр в мире. 16 июня 1963 года состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. На космическом корабле «Восток-6» она совершила 48 витков вокруг Земли, провела на орбите почти трое суток, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоев в атмосфере. После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь через 19 лет. Ею стала Светлана Савицкая. В этот день, в 1903 году, молодой американский инженер Генри Форд основал автомобильную фирму под своим именем, ставшую впоследствии одной из крупнейших в мире. Главной целью изобретателя стало превращение автомобиля из предмета роскоши в предмет первой необходимости. Именно Генри Форд первым поставил на конвейер технически сложный и нуждающийся в поддержке процесс создания автомобиля, тем самым снизив на него цену более чем в половину. Его лозунг был «Автомобиль для всех».
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Вот обычно рок-музыку называют гитарно-барабанной, а здесь, я думаю, что тоже вполне себе. Гитара слышится, слышится, барабаны, хо-хо-хо, да еще как. Так что диско это тоже, друзья, гитарно-барабанная музыка, да еще и с неизменно позитивным настроем. От Таван на Ретро-ФМ, 4 часа и 42 минуты. Дальше Грейс Джонс, Владимир Высоцкий, а впереди еще большее количество ваших любимых песен. Будьте рядом.
1: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вот видите, друзья, мы едем в далекие края на утреннем экспрессе, а у нас тут танго. Народ развлекается. Грейс Джонс на Ретро-ФМ в 4 часа и 55 минут. Всем желаю доброго наступающего утра, и пусть ваше настроение подражает рассвету, будет таким же безоблачным, воздушным и прозрачным.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: Не надо печалиться, весь день впереди. 5 утра в столице, это утренний экспресс. Доброго утра всем.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: пораньше, а здесь у нас любовь и прочие благоглупости. Глен Медейрос на Ретро FM. Любовь не простая, а неизменная и неизбывная. То есть та самая, которой, по уверениям скептиков, на белом свете не бывает. По уверениям творческих натур, бывает еще какая. 5:06 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Всем доброго утра.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вот утро-то добрым бывает, в этом можно убедиться, присоединившись к утреннему экспрессу. Сегодня 16 июня, вторник. Первая половина дня потребует терпения и собранности. Овны, во второй половине дня вы сможете разрешить любые затруднения. Тельцы, важный разговор перенесите на вечер, именно тогда найдутся точки соприкосновения. Близнецы, признать собственную ценность без сравнения с другими сегодня будет сложно, но именно это и нужно сделать. Раки, если внешние ограничения или чужие требования будут давить сильнее обычного, помните, что это временно. Львы, важные дела сегодня будут находиться на паузе, но эта остановка позволит увидеть скрытые проблемы. Девы, ваша идея может найти отклик у близких по духу людей. Весы, текущие события – это лишь видимая часть более масштабного и сложного процесса, который уже развивается. Скорпионы, в конце дня ваши мысли потребуют реального воплощения. Действуйте смелее. Стрельцы, двойственные ситуации могут поставить вас в неловкое положение, поэтому будьте точны. Козероги, главное сегодня не сказать лишнего в напряженном разговоре. Водолеи, добавьте немного уюта и красоты в ваше рабочее пространство, и настроение улучшится. Рыбы, выбирайте на этот день самые творческие задачи. Сегодня они пойдут лучше всего.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Так, друзья, ну что, начнем, пожалуй, делиться позитивом, делиться всем тем хорошим, что преподносит нам жизнь, а кое-что мы сами, в общем-то, не ожидая милостей от природы, засучив, как говорится, рукава, делаем сами. Так вот, друзья, присылайте, пожалуйста, сообщения о ваших позитивных планах, о том, что произошло уже у вас хорошего, какое настроение, может быть, одолевает сейчас, ну, желательно со знаком плюс, конечно же, что в жизни происходит, планируется, или же вы только подумываете об этом. Короче говоря, не стесняйтесь, делитесь позитивом, и он к вам вернется впоследствии, а также автору самого позитивного сообщения от Ретро-ФМ достанется тостер. По-моему, совершенно замечательный подарок, который делает любой завтрак, да и не только завтрак, более приятным и разнообразным, как минимум. Так что, друзья, поехали. Первая порция ваших сообщений позитивных будет озвучена мною уже где-то минут через 20.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: А вот чувствуете, друзья, да, как темп поднимается, а все потому, что утро становится все бодрее и добрее. Утренний экспресс набирает обороты. Ну, скорость не скажу, а вот обороты, да. Gibson Brothers на Retro FM, 5 часов 30 минут. Самое время нам с вами полистать ежедневник.
1: Ежедневник на Retro FM. Интересные истории про этот день.
0: Так, 16 июня на календаре, год 2026, вторник. В этот день, в 1954 году, родился Сергей Курехин. Музыкант, авангардист, композитор, актер, наверное, самая заметная, неоднозначная и, наверное, недооцененная фигура советской рок-музыки. Любые проекты, созданные им, представляли собой нечто сюрреалистичное. В музыке он смешивал рок, классику, народную музыку и джаз, но самое удивительное, что все это смотрелось весьма органично. В 80-х годах он успел поиграть во многих рок-группах, но дольше всего задержался в «Аквариуме». А также Курехин написал музыку для нескольких фильмов. Его памяти посвящен Международный музыкальный фестиваль, который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге. А в его коллективе «Поп-механика» кто только не играл, был замечен даже Виктор Цой. День рождения сегодня отмечают известный индийский актер Митхун Чакраборти, писательница, автор произведений детективного жанра Александра Маринина, актриса театра, кино, телевидения и озвучивания Ольга Кузьмина, фигурист, двукратный олимпийский чемпион, тренер Александр Зайцев, актриса театра, кино, лауреат кинопремии «Золотой орел» Анна Чиповская. 16 июня в 1959 году в Москве двери для посетителей распахнула выставка достижений народного хозяйства, знаменитая ВДНХ, ныне одна из визитных карточек современной Москвы. Ежегодно ее посещают 30 миллионов гостей. На территории выставки расположено множество шедевров архитектуры. 49 объектов ВДНХ признаны памятниками культурного наследия. К числу наиболее ярких относится монумент рабочей и колхозной, «Козница», «Фонтаны дружбы народов» и «Каменный цветок», также павильоны «Культура» и «Космос». По народному календарю на Руси в этот день примечали направление ветра. По поверью, южный ветер обещает быстрый рост яровых хлебов, северо-западный – сырую погоду, восточный – разного рода болезни, а северо-восточный – беспрерывные дожди. Да что ж такое? В то же время проливной дождь в этот день предвещал славный урожай грибов. Именины сегодня отмечают Денис, Дмитрий, Михаил и Павел.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Добро пожаловать, начинаем делиться. Вернее, вы начинаете делиться, а я вам в этом всячески способствую, друзья. Пишет нам Людмила. Доброе утро, Ретро-ФМ. Сегодня вечером собираемся на тренировку в бассейн. Наша взрослая группа занимается под руководством тренера Елены Петровны. В прошлый вторник мы все вместе поздравляли ее с днем рождения. Получилось весело и креативно. Мы любим ходить на ее занятия. Это здорово. Хорошей вам тренировки. Катёна, вот Екатерина из Новосибирска пишет. Еду с обалденным букетом пионов на работу. Поздравлять коллегу. А сейчас хочу отдельно от всей души поблагодарить Нину Сергеевну, которая сегодня утром срезала мне свежие цветы и привезла к метро. Здоровья вам и низкий поклон. Моей цветочной фее 78 лет. Ух ты, действительно здорово. Так, пишет Людмила. Доброе утро, Ретро-ФМ. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Еду в машине, подпеваю ваши песни, и настроение замечательное. Любимый мой рядом, мне сегодня в рейс на 9 дней. Буду радовать пассажиров, как и вы нас. Ой, а вы проводник, Людмила? В поездах дальнего следования? Здорово. Хорошего вам рейса, отличной работы и пассажиров вменяемых и адекватных. Так, самого доброго утра и хорошего настроения на весь день и всегда, чтобы ни было. Всем счастья, радости, много встреч, хороших встречных людей. Как у меня это было 18 лет назад, до сих пор общаемся. Встреча была неожиданная и замечательная, пишет Анна из Кемерово. Друзья, пишите, делитесь позитивом. Напомню, ну просто не то, чтобы ради тостера все писали бы, но просто для кого-то, возможно, это будет очень приятным сюрпризом.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: любое время суток, мне кажется, когда человека не спроси, он всегда мечтает о чем-нибудь хорошем. Не обязательно возвышенном, не обязательно о чем-нибудь утонченном, но о хорошем для себя. Ну, у каждого свое понимание хорошего и, может быть, даже прекрасного. Сандра на Ретро-ФМ, 5 часов и 56 минут. Всем доброго утра.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

0: Хорошо, ладно, я один посмотрю на часы и скажу вам время. 6 утра в Москве. Доброго утра.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: вот эти пасмурные утры. Утро. Кто и для чего придумал? Скажите, пожалуйста. А я вам скажу, друзья. Их придумали для легкого пробуждения и хорошего настроения, которое вызывается музыкой, звучащей на ретро-ФМ. Прямо сейчас Мурат Насыров, Алена Апина. 6.06 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра. Астрологический прогноз.
1: Гороскоп на ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 16 июня, вторник. Первая половина дня потребует терпения и собранности, товарищи Овны. Во второй половине дня вы сможете разрешить любые затруднения. Тельцы, важный разговор перенесите на вечер. Именно тогда найдутся точки соприкосновения. Близнецы, признать собственную ценность без сравнения с другими сегодня будет сложно, но именно это и нужно сделать. Раки, если внешние ограничения или чужие требования будут давить сильнее обычного, помните, что это временно. Львы, важные дела сегодня будут находиться на паузе, но эта остановка позволит увидеть скрытые проблемы. Девы, ваша идея может найти отклик у близких по духу людей. Весы, текущие события — это лишь видимая часть более масштабного и сложного процесса, который уже развивается. Скорпионы, в конце дня ваши мысли потребуют реального воплощения. Действуйте смелее. Стрельцы, двойственные ситуации могут поставить вас в неловкое положение, поэтому будьте точны. Козероги, главное сегодня не сказать лишнего в напряженном разговоре. Водолеи, добавьте немного уюта и красоты в ваше рабочее пространство. Рыбы, выбирайте на этот день самые творческие задачи. Сегодня они пойдут лучше всего.
1: Гороскоп. Каждое утро на ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Всем самокатчикам, велосипедистам и пешеходам доброго утра, друзья! Рубрика «Позитив» продолжает помогать вам делиться этим самым позитивом. Пишет Ксюша из Севастополя. «Доброе утро, Ретро-ФМ! Позитив с самого утра так и плещет. Мы с мужем уже завтракаем, собираемся на любимую работу. Хочу всем пожелать спокойного и позитивного дня. Слушайте Ретро-ФМ. Ретро-ФМ всегда поднимает настроение». Отлично. Спасибо за добрые слова. Пишет Светлана. Всех с наступающим новым днем из Волгограда. Конечно же, новый день всегда наступает из Волгограда. Это я вам как коренной волгоградец говорю. Так, доброе утро, страна. Скоро отпуск, внуки и море. С графиком отпусков, как всегда, не совпало, пишет Надежда. У меня так всегда. Не могу заранее распланировать свою жизнь. Живу эмоциями. Планы меняются на ходу. Ставрополь. Надежда там живет. Так, Владимир пишет. Доброе утро, Ретро-ФМ. Я уже завтракаю со своей собакой Лести. И, естественно, слушаем Ретро-ФМ. Но самое главное, что многие песни вызывают такие воспоминания из молодости. Разве это не позитив? Всем удачного дня желает Владимир из Самары. Друзья, пишите, пожалуйста. С удовольствием буду читать на весь мир ваше сообщение, и я уверен, очень многим людям отзовется исключительно позитивно то, что вы пишете. Ну и тостер опять-таки скоро кому-то достанется.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.

0: круглосуточно. 6+.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро-ФМ и запускайте Радио Хаб.

0: видите, друзья, бывает хоть что-то в этой жизни понятно. Особенно, особенно, если полистаешь ежедневник с утра пораньше. 6:30 в столице. Доброго утра вам.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре 16 июня, год 2026. Вторник. В этот день, в 1925 году, в Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Первые артековцы жили в брезентовых палатках. Постепенно из небольшого летнего палаточного лагеря «Артек» вырос в один из самых крупных в мире комплексов детского отдыха. Путевка в него считалась престижной наградой как для советских детей, так и для иностранных школьников. В дни расцвета ежегодное количество путевок составляло 27 тысяч. Сегодня «Артек» – самый большой международный детский центр в мире. За 10 десятилетий, подумать страшно, он превратился в комплекс из 10 лагерей с развитой инфраструктурой, собственными образовательными технологиями и культурными традициями. День рождения сегодня отмечает известный индийский актер, сыгравший более чем в 350 кинокартинах, Митхун Чакраборти. Вышедший в 1982 году фильм «Танцор диско» сделал его мегазвездой индийского кино и одним из самых высокооплачиваемых актеров Индии. Фильм пользовался популярностью во многих странах, в том числе и в нашей стране, и в Турции. А в наши дни он считается классикой индийского музыкального кино. Шестнадцатого июня в 1963 году состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. На космическом корабле «Восток-6» она совершила 48 витков вокруг Земли, провела на орбите почти трое суток, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоев в атмосфере. После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь через 19 лет. Ею стала Светлана Савицкая. А еще сегодня отмечается День младших братьев, Всемирный день морской черепахи, Международный день семейных денежных переводов, День отправления в дальнее плавание трех бумажных корабликов. Кто-то ж придумал. День без оранжевой одежды, День свежих овощей и День шоколадной помадки.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, ну давайте еще позаряжаем друг дружку позитивом. Екатерина пишет из Омска. Ох, тут, у них тут просто мама, папа, я спортивная семья. Муж уехал в Тюмень, вернулся уже муж из Тюмени, бежал полумарафон, привез медаль. Сама Екатерина планирует бежать уже совсем скоро в забеге цветочном, где бегут только девушки. И 11-летняя дочь их тоже побежит. И, друзья, вот это здорово, на самом деле, когда вся семья заражена в хорошем смысле одним увлечением. Это красота просто-напросто. Так, что еще? Пишет вам 54-летний мальчик из Челябинска. Осенью купил неисправный электросамокат. За зиму отремонтировал. Катаюсь по саду, как ребенок. Вот же старый. Уже два раза кувыркнулся, пишет Андрей. Ну, самое главное, знаете, чем бы дитя не тешилось, пусть даже и 54-летнее, лишь бы в удовольствие. С добрым утречком, страна! У нас с утра светит солнце, второй день нет дождя. Ура, пишет Ольга. У нас это где? Вот интересно, потому что у нас вот как раз второй день подряд солнце не светит, и дождик не то чтобы вовсю, ну ничего. Дождик серенький-серенький, в землю пальчики тыкает, как пелось в одной песенке старой. Так, доброе утро, наконец-то пошел дождь, пишет Алла. Вот Алла, нашли чему радоваться. Ах, вот оно что. Это отличная новость, продолжает Алла. Не нужно поливать огород. Хотя, конечно, приятнее, когда дождь идет ночью, а утром светит солнце. И согласен. Но у природы нет плохой погоды. Желаю всем хорошего настроения, ведь сегодня прекрасное летнее утро. С этим не поспоришь. С добрым утром, моя любимая передача Ретро-ФМ. Хочу передать привет семье Долгиным из красивейшего в Забайкалье города Чита. Особенно хочу обнять своих племянников Алиночку и Костика. Они сегодня вернулись из путешествий. Наверняка отдыхают и слушают Ретро-ФМ, пишет Аннушка из Москвы. Отлично, здорово. И утро это прекрасное летнее станет еще более прекрасным. Хотя куда уж. Знаете для кого? Для Ксении из Севастополя, которая сидит с мужем сейчас, завтракает. И, наверное, не подозревает, что ей отправится в качестве подарка от Ретро-ФМ тостер наш за ее позитивные завтраки, которые вот изо дня в день она присылает к нам в рубрику «Позитив». Я думаю, что никто не будет возражать, друзья. Всем остальным просто желаю доброго утра.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: пришло, друзья. На смену ночным людям приходят люди утренние. Утренний экспресс на сегодня заканчивает свое путешествие. И на смену приходит первая смена. Саша и Рита. Встречайте их буквально уже через 4 минуты здесь, на Ретро-ФМ. Я с вами прощаюсь. Андрей Мореев, Ретро-ФМ. Встретимся завтра.
1: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7.00 в пасмурной Москве. Всем добрейшего утра первой смены. Время новостей на Ретро-ФМ. Вадим Ривман тут как тут. Доброе утро, Вадим.
1: Рассказываю обо всем по порядку. Доброе утро. Итак, силы ПВО уничтожили еще 3 беспилотника, летевших в Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Перед этим он информировал

0: Краснодарского края рискуют уйти под воду из-за прорыва дамбы на реке Кубань. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории Крымского района. Вода заливает сельхозземли, вплотную подходит к населенным пунктам. Всего подтоплены больше 5000 гектаров, из-за этого гибнет урожай, в основном пшеница. Крупный пожар в горящем многоквартирном жилом доме в Ялте локализован на площади 560 квадратных метров. По предварительным данным, пострадали 2 человека. В здании частично обрушилась кровля. Ранее было известно, что огнем охвачено 300 квадратов двухэтажного дома на Сосновой улице в Ялте. Водители по всей России стали чаще скрываться с места ДТП. С начала года количество таких случаев увеличилось почти на 7%. Больше всего нарушители сбегают после аварии в Нижегородской, Челябинской областях, а также в Приморском крае и Москве. По статистике, с января зафиксировано почти 700 подобных ДТП, в которых погибли 39 человек, а пострадали больше 830. В 80% случаев беглых водителей находят в течение первых суток. Ну и последнее. Вратарь сборной Кабо-Верде всего за несколько часов набрал в своих аккаунтах в соцсетях более 2 миллионов подписчиков. Это произошло после матча чемпионата мира с испанцами. На страницу голкипера подписались втрое больше пользователей, чем вообще население его страны. Напомню, испанцы сенсационно потеряли очки на старте чемпионата мира. Сборная страны не смогла обыграть команду Кабо-Верде, которая впервые, кстати, участвует в финальной стадии чемпионата мира. Встреча первого тура группы H, проходившая в американской Атланте, завершилась со счетом 0-0. Голкипер Вазини отразил 7 ударов по воротам. Еще назову курсы валют. Доллар 72 рубля 45 копеек. Евро 83,80. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром.
1: Саша Светлов и Рита Субботина.
2: 3:08 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Да, чемпионат дает своих героев. Вот слышала бы, Вадим, про которого рассказывал, Вазини. А знаешь, что, как переводится его прозвище?
3: Нет, расскажи.
2: Бабушка.
3: Бабушка?
2: Испанцев остановила бабушка, да. Это очень милая, классная история. И он еще и ветеран, поэтому действительно стал героем для своей сборной. Ну и, наверное, для всей нации. В общем, следим за самыми важными событиями в мире. Делимся с вами актуальными новостями. Конечно, устроим игру совсем скоро для вас. Обратный отсчет, который вы хорошо знаете, любите, и в который можно получить смарт-часы.
1: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на вторник, на 16 июня. Первая половина дня потребует терпения и собранности. Обстоятельства могут давить, а разговоры не складываться.
2: Овнам звезды обещают, что во второй половине дня вы сможете разрешить любые затруднения.
1: Тельцы, важный разговор перенесите на вечер. Именно тогда найдутся точки соприкосновения.
2: Близнецы, признать собственную ценность без сравнения с другими сегодня будет сложно, но именно это и нужно сделать.
1: Раки, если внешние ограничения или чужие требования будут давить сильнее обычного, помните, что это временное состояние.
2: Львы, важные дела сегодня будут находиться на паузе, но эта остановка позволит увидеть скрытые проблемы.
1: Девы, ваша идея может найти живой отклик в кругу близких по духу людей.
2: Весы, текущее событие – это лишь видимая часть более масштабного и сложного процесса, который уже развивается.
1: Скорпионы, в конце дня ваши мысли потребуют реального воплощения, действуйте смелее.
2: Стрельцы, двойственные ситуации могут поставить вас в неловкое положение, поэтому будьте точны.
1: Далее, козероги. Главное сегодня не сказать лишнего в напряженном разговоре.
2: Водолеи, добавьте немного уюта и красоты в ваше рабочее пространство и настроение улучшится.
1: Рыбы, выбирайте на этот день самые творческие задачи. Сегодня они пойдут лучше всего.
2: И просыпайтесь вместе с нами в хорошем настроении.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: 7.14 на московских часах. Сегодня вторник, 16 июня. В Москву пришли дожди. Ты, кстати, как, нормально?
2: Ну, да, супер.
1: Есть легкое отражение на организме, да? Да, но ничего, это мы тоже преодолеем. Да, и будем надеяться.
2: Называется, хочется каких-то, знаешь, но впечатлений, неожиданностей. Пожалуйста, плюс 32.
1: Кто там жаловался на жаркое лето, да, в столице? Получайте, вот вам свежесть.
2: Я сегодня думала все утро, вот что надеть, джинсовку или кожаную куртку? Ведь 16 июня.
1: Я едва остановился от плаща. В одном шаге. Да-да-да. Это обычное лето. Ну, значит, доброе утро.
2: Да-да-да.
1: Я про...
2: Вот, об этом поговорили. Теперь о другом. Ты же 7.14. Приятного аппетита тем, кто завтракает, тем, кто ест сладкое. Это же у нас такое лето. Вот оно какое наше лето. Осторожнее с комарами. Ребята, они уже идут за нами. Сладкоежек назвали самой желанной добычей для комаров.
1: Любят сладенькое, значит.
2: Да, сказали врачи. Но больше всего мне понравилось, что, значит... В группе риска также спортсмены, беременные женщины и любители алкоголя. Поэтому как бы тут выбирай. Либо бегать, либо сладенько, либо немножечко припить. Вы все в опасности.
1: Да-да-да. А если все совместить, там, ну хотя бы частично из того, что ты перечислил, это же просто какой-то ядерный взрыв для комаров.
2: Да, скорее всего. А почему так происходит? Избыток сладкого меняет состав веществ, которые выделяет организм. И человек становится более привлекательный для кровососов. Ну и они чувствуют это. И такие, ух ты, какой сладенький. Становится прямым. Абсолютно предложение.
1: Иди сюда, мой сахарочек.

0: на Ретро-ФМ. А между тем, сегодня 16 июня, день, можно сказать, исторический. Ну, по крайней мере, для всех, кто неравнодушен к детским лагерям. Потому что именно в этот день, сколько получается, уже 101 год назад.
1: Ты экономист, ты считай.
0: Да-да-да, в 1925-м в Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь. Артек, самый легендарный лагерь, мне кажется. Вообще, который когда-либо был известен и создан нашей стране. И наверняка многие сейчас слушают, кому посчастливилось бывать в этом лагере. И сегодня я думаю, что наша тема дня будет посвящена как раз-таки детским лагерям и с интересным, забавным, необычным приключением, которое связано вот с этим пребыванием.
1: Не были в лагерях, да. Там кружки, там спортивные секции.
0: Да, я тоже так думаю, особенно если выездные это вот какие-то истории были, да, потому что очень часто на море есть вот соревнования футболисты сейчас, да, традиционно вывоз на море, какой-нибудь отдельный чемпионат. Поэтому мы будем делиться с вами такими историями, с удовольствием будем изучать их и в соцсетях. Ну, для тех, кто, может быть, не в курсе, да, пару слов о том, что же такое Артек. Ну, вообще, это как два княжества Монако. Вот по территории, чтобы представить. Это огромная территория. Более 40 тысяч детей в год принимает лагерь. То есть, это реально целый город со своей историей, со своими традициями. И еще раз хочется обратиться напрямую вот к людям, кто слушает Ретро FM и кто там бывал. Ребят, ну расскажите самые интересные истории, которые происходили. Традиции.
1: Мы Сашей позавидуем, потому что мы обсудили за эфиром, мы не были в лагерях.
0: Да, да. Ну, только при школе или при танцах. То есть, такие смежные уже какие-то, да, истории. Но не настоящий лагерь, когда все, на 3 недели родители счастливые отдали, да, и все. Родителей свой отпуск, у детей свой. Делитесь своими историями в соцсетях, например, в Максе можно писать.
1: Да, пишите нам вообще в соцсетях. Я вам расскажу, как мы проводили время в танцевальных лагерях. Тянулись, например, так весело. Нет, мы выступали постоянно. Вот, для нас это была, конечно же, основная история. Вот. Тоже с кем-то знакомились, какие-то мальчишки там были.
0: Да, а может быть, спустя годы вы с кем-то поддерживаете связь. Раньше вообще еще была традиция, ну, письма, да, писать друг другу. Вот когда еще не было, да, толком даже телефон, может, не у всех были, вот тогда писали письма.
1: Мне почему-то вот я вспоминаю какие-то воспоминания друзей, еще что-то, когда все плакали, знаешь, когда выезжали из лагерей.
0: У нас же в студенчестве был такой лагерь «Лиманчик». Может, кстати, кто слышит, кто там бывал, да, там 3-я смена была самая творческая, обычная. Вот там мы тоже бывали, пусть и недолго, но этих нескольких дней хватило воспоминаний на всю жизнь и воспоминания, которые, наверное, не расскажешь в прямом эфире.
1: Ни в коем случае не надо.
0: Да-да-да, поэтому что можно, ребят, пишите, рассказывайте, мы с удовольствием это обсудим и немного поностальгируем сегодня по детским лагерям.
2: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама. Обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
11: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: 7:28, точное московское. Саша и Рита на местах. Предлагаю обсудить тему, которая стала особенно популярна лет так 6 назад, где-то в 2020-м, в особые времена, да, которые мы тогда не ждали, но они случились. Удаленку.
1: Ой.
0: Вот ты как к этому относишься?
1: Супер.
0: Ну, серьезно, да?
1: Очень хорошо.
0: Даже завидуешь немного.
1: Очень сильно завидую.
0: А зря. Потому что удаленка убивает психику. Да-да-да. Это дело внимательно изучили.
1: Ее сначала надо восстановить.
0: Полмиллиона сотрудников различных компаний, да, вот проходили это обследование, назовем это так, на медицинском языке. Ученые преднамеренно выбросили из статистики вот 20-21 годы, ага, когда, да, ну, вот такая ситуация
1: то,
0: была.
1: То, что не считается, знаешь.
0: Да-да-да. И, в общем, результат впечатлили. Удаленщики проводят без человеческого общения значительно больше времени. Часть из них не видят собеседников вообще целыми днями и неделями. Mm-hmm. Да, сотрудники удаленного формата значительно чаще обращаются к психологам. И, как показывают аптеки, да, исследования, вот рецепты на антидепрессант, лекарства от тревожности, чаще всего как раз-таки выдают тем, кто меньше видит людей. А потому, ребята, каждый из вас, кто сегодня пришел в офис, большой молодец.
1: Представляешь?
0: Компания ценит каждого из вас. А еще ваша психика ценит очень ваш подход.
1: Три раза даже сказал, представляешь, ну, чтобы вот с человеком пообщаться.
0: Представляешь,
1: мы друг друга не видим, да? Мы на удаленке.
0: Ребят, давайте возьмемся, что ли, за руки.
1: Каждый уезжает куда-нибудь на море, ну, потому что можно оттуда вести. У каждого с собой микрофон.
0: А ведь было же дело.
1: Так страдали бы мы.
0: Если 20-й год, на секунду, ну, некоторые рубрики приходилось записывать.
1: Конечно.
0: У меня бывали истории в тапочках, да-да, под одеялом. А что, если в студию не приедешь?
1: Самое смешное, это вот это видео, когда, допустим, новостникам приходилось где-нибудь быть дома, и какой-нибудь кот проходит.
0: Что, Вадим Римон показывал тебе, да, фотографии?
1: Не только мне, но и всем.
0: Обменивались. Ну, в общем, удаленчики, будьте там аккуратнее. Все-таки иногда выбирайтесь в народ пообщаться, это тоже полезно. Стабилен и в офисе, и в домашних условиях. Вадим Ривман с новостями, как и всегда.
2: Да, мы все здесь собрались. Доброе утро. Рассказываю о новостях. Итак, еще в одном регионе России частично ограничили продажу бензина. В Советско-Гаванском и Ванинском районах Хабаровского края ограничили продажу топлива. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. Чиновник объяснил, что ограничения связаны с сезонными и внеплановыми работами на нефтеперерабатывающих заводах. По его словам, на 6 АЗС продажи топлива ограничили, чтобы там могли бесперебойно заправляться машины экстренных служб, а до этого в Татарстане ввели временные лимиты на продажу бензина на некоторых автозаправочных станциях. Они будут действовать во время технических работ на АЗС, чтобы избежать искусственного ажиотажа и сохранить стабильную ситуацию. Великобритания намерена сегодня объявить о новом пакете санкций против России. В него войдут суда для транспортировки сжиженного природного газа. Великобритания станет первой страной, которая введет подобные ограничения. Этот пакет мер увеличит число судов, находящихся под санкциями королевства, до более чем 600. В канцелярии премьера Стармера пояснили, что новые рестрикции, цитирую, будут направлены непосредственно против российского теневого флота и финансовых сетей, используемых для обхода западных санкций и поддержки военных закупок. В Краснодарском крае минувшей ночью в результате падения обломков сбитого беспилотника начался пожар на нефтебазе в станице Полтавской. Погибших и пострадавших нет. Напомню, что 14 июня в результате атаки дрона начался пожар на топливной базе в Рыбинске. Его тушение идет до сих пор. Разработчик и создатель легендарного советского синтезатора Polyvox Владимир Кузьмин скончался в возрасте 72 лет. Он был инициатором создания инструмента. Опытный образец был готов в 1980 году, а серийное производство началось в 82-м. Polyvox – это переносной аналоговый синтезатор, который использовался для исполнения музыки разных жанров, создания звуковых эффектов в кино, театре, при студийной записи. Инструмент приобрел мировую известность. На нем играли многие музыканты с мировым именем, включая группы Агата Кристи и Рамштайн. Сборная Кабо-Верде установила уникальный рекорд на чемпионате мира по футболу. В матче первого тура группы H против Испании, который закончился со счетом 0-0, африканская команда совершила всего один фол, наименьшее число нарушений в истории чемпионатов мира. Несмотря на тотальное преимущество Испании во владении мячом, игроки Кабо-Верде продемонстрировали невероятную дисциплину и организованность в обороне, практически не нарушая правил. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 72 рубля 45 копеек. Евро 83.80. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: На московских часах 7:38. Это имеет значение. Во-первых, потому что у нас в следующей игре время решает практически все.
1: Согласна.
0: Во-вторых, у нас на кону смарт-часы.
1: Это очень важно.
0: В-третьих, время-то ранее, я надеюсь, проснулись, готовы люди, потому что здесь надо соображать как можно быстрее.
1: Опять же, не везде. Вот, например, не знаю, Хабаровск или кто-то там, они чуть-чуть впереди, потому что...
0: У них есть преимущество.
1: Преимущество, они уже проснулись и выпили кофе. Но давайте узнаем, на самом деле, насколько это влияет. Друзья, звоните просто из всех уголков нашей страны, чтобы сыграть с нами в обратный отчет. Смарт-часы уже заждались. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
10: Все для уверенной победы.
9: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54-11-00.

0: Итак, игра, в которой самые расторопные могут получить смарт-часы от Retro FM. Обратный отсчет. Марина из Москвы на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро. Так, ну что, вы проснулись уже, у нас в Москве 7.44, дождь, может быть, такое состояние, знаете, еще, а надо собраться играть. Как вы?
1: Я замечательно, я уже йогой позанималась.
0: Вау! Я вообще удивлен, почему москвичам выходной не дали. Можно было рассмотреть, да?
2: Да, конечно.
0: Я сказал, может быть, завтра хотя бы дадут.
2: Хотелось бы немножечко.
0: Есть же такая добрая традиция.
2: А где-то сейчас есть там, зажались, где-то там, ну, по фонам слово, нет?
0: Совершенно нет. Потому что, не знаю, как страна любит москвичей. Вот, ну что ж.
2: С детства знаю, да.
0: Да, Марин, давайте в 3 раунда сыграем, а я верю в вас, что вы до финала прям доберетесь, потому что 2 раунда успешных у нас сулят вам фирменную футболку. Если с 3 справитесь, то смарт-часы. Только отвечать нужно быстро. По 10 секунд дается на каждый раунд. Маргарита, прошу.
2: Ну что, вы готовы?
1: Да, готова.
2: Тогда назовите 3 предмета косметики. Обратный отсчет пошел.
1: Еще раз повторите.
2: 3 предмета косметики.
0: Косметика.
1: Косметика, пудра, тушь, помада.
2: Да мы даже успели поговорить,
0: да, да,
2: и
0: да,
2: все
0: потрясающе.
2: Равно времени хватило.
0: Ой, вот какой помадой, да, пользуюсь, сейчас девочки начнут разговор. Ладно, давайте ко 2 раунду, здесь будут песни.
2: Да, здесь я вам буду так немножечко напевать, проговаривать известные песни, а вам их нужно продолжить. Если готовы, то обратный отчет пошел. Всех из памяти сотру.
0: Кого?
2: Кого? Комет, ой, как его?
0: Влад Сташевский.
2: Влад Сташевский.
0: Всех из памяти сотру.
2: Фотография 9 на 12. Я эту жизнь тебе
1: отдам.
2: Да, всех из памяти сотру.
0: Ну, финальная попытка. 3, 2, 1.
1: Нет.
0: Нету версии. Всех из памяти сотру. Друзей.
2: Лишь бы ты всегда была моей.
0: Да, да, да.
2: Ну, я тоже своим кайметом, ну, конечно.
0: Ладно. Что ты каятулишь, да? Что ж, Марин, спасибо вам за классный утренний разговор. Мне кажется, нам, москвичам, стало легче, да, вот после этой такой беседы, психологического расслабления сеанса. А то такой дождь, так давление скачет. Ну, как можно жить?
2: Тем более, смотри, Марин же сделала йогу. Она такая, да это все не важно.
0: Конечно. Да, самое главное, да, пребывать в
1: нужном месте.
0: Кажется,
1: утро 5 лет уже.
2: Ничего себе. А как вы решились на такой шаг?
0: Да, интересно.
1: Просто как-то утром захотелось, что-то небольшое, легенькое, там по 30 минут, вот каждое утро я занимаюсь.
2: Ну вы вообще...
0: Ну 30 минут это не прям легенькое, да, это уже работа настоящая. Вы умница, но дисциплина есть у человека, а значит все будет. Марин, будем ждать вас вновь. Да, есть такое чувство легкой недосказанности в хорошем смысле этого слова, поэтому забегайте еще в первую смену, а мы не будем терять драгоценных секунд. Саманта Фокс очень хочет поделиться с нами своим хитом.
3: Обратный отчет.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, ребята, сегодня важная дата. Да, 101 год назад открылся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». И сегодня мы делимся своими историями. Вот Рита говорила, что в танцевальных лагерях было. Я вспомнил, здесь же еще серф-лагеря. Ну, это уже для взрослых.
2: Ой, как там, бы хотелось туда.
1: И учат кататься, ловить волну. Ну, и, в принципе, люди знакомятся. А потом, знаете, когда вот разъезжаются, все так же плачут, все так же скучают и переписываются. Но, правда, сейчас это намного легче, конечно, не теряться. Чем был, например, там лет 40 назад, когда выручали людей письма.
2: Так, ну что, я читаю сообщение.
1: Давай.
2: Значит, Ленуся нам пишет: «Привет, первая сменушка, рад вас очень слышать. У нас в лагере было, конечно же, любимое занятие. Это по ночам мазать друг друга пастой. Но об этом все как будто бы знали. Просыпаешься с утра, разглядываешь в зеркало художество твоих друзей. А еще у меня была счастливая юбка, сиреневая в белый горошек. Когда я ее надевала, меня обязательно приглашал на медленный танец какой-нибудь мальчик».
1: Прекрасно. Кинолагеря. Слышал про такое?
2: Нет.
1: Вот говорят, в Тверской области есть.
2: О, да, поедем.
1: Да, да. Дети за смену проходят полный цикл кинопроизводства. Детский лагерь.
2: Слушай,
1: пишут
2: классно.
1: Сценарии, проводят кастинги, наносят грим, работают операторами и снимают короткометражки. Ну, а в конце получают такой локальный Оскар.
2: Ой,
1: мне кажется,
2: вообще,
1: это крутейшая история.
2: Очень
1: когда
2: круто.
1: Ты поехал и научился чему-то, да, вот прям конкретные практические навыки, может, даже как профессию освоил. Ну и, конечно, общение, его никто не отменял. Незабываемые недели детского лагеря.
2: Да, помнишь, я тебе говорила, как нас, москвичей, любят? Екатерина пишет: «У меня было прекрасное детство. Родители могли каждый год отправлять в пионерские лагеря. Помню, в Подмосковье мальчик из соседнего отряда полез к нам, девчонкам. Так я как двинула, что он перелетел через елочку, которая оказалась за его спиной. С мальчиком все хорошо, надеюсь. Нечего было лезть москвичам, губайконурцам». Екатерина пишет.
1: Ну, москвича – это еще хорошая формулировка. Она могла выразиться и иначе.
2: По-другому.
1: Что ж, День Нептуна. Вот о чем мы еще не вспоминали.
2: Ой,
1: да, ну экватор,
2: конечно,
1: смена российских лагерях. Я сейчас вспоминаю сразу фильм «Каникулы строгого режима» с Безруковым, с Дюжевым, да, ну, потрясающий, добрый фильм, он современный, но как будто такой, вне времени, где соединяют и советские лагеря, и современные, и там так здорово, так по-доброму рассказаны эти истории с выступлениями, с костюмами, с дружбой.
2: Знаешь, что вспомнил? Вот у нас играет песня, которая «Оставайся, мальчик, с нами».
1: Да-да-да.
2: Я играла же в нашем танцевальном лагере вот какую-то, я не помню, какая-то роль, ну, вот я вот эту песню в середине была, короче, главным
1: тебе?
2: Героем. Ну, не русалка, ну, хочешь, вообще давай.
1: Или назначили водяным тебя, или кем?
2: Ну, уже поздно.
1: Но русалка красивее.
2: Ты
1: звучит,
2: уже сказал русалка.
1: Конечно.
2: Да, я как-то была и вспомнила сейчас очень давно в Индии. И знаешь, там идешь на рынок, и тебе все, что хочешь. Хочешь, шубы продадут, хочешь блестки, хочешь еду,
1: ну,
2: а хочешь татуировку.
1: Шуба, конечно.
2: Татуировку хной. И я говорю: а я хочу. Навейте мне русалку. И мне нарисовали русалку, и каждый раз она была, во-первых, ужасная. У нее вместо улыбки, знаешь, была точка, и вот так вот улыбка. И каждый раз, потому что от солнца, от этого, она стиралась, и русалка все больше то улыбалась, то плакала. Это было ужасно.
1: Было красиво. А можно купить татуировку, но не себе? Пожалуйста, я хочу татуировку вот на этой женщине. Если увидеть, как на этом мужике прикольно будет смотреться. Ладно, это все чуть-чуть уже в сторону. Мы все-таки про лагерь детский, классные воспоминания говорим. Ждем в социальных сетях. Да, пишите ваши сообщения. Минут через 20 обязательно вернемся и вместе с вами вспомним старые добрые истории.

0: Столица уже 8.00. Да, даже как будто светлее стало. А, не стало так же пасмурно в столице. Это первая смена. Давайте новости узнаем. Вадим Ривман, просим.
1: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Крымского района Кубани из-за разлива реки и прорыва временной дамбы. Вода в районе хутора западного Троицкого сельского поселения продолжает заливать поля и уже подходит к населенным пунктам. Уровень воды в реках Кубани достиг опасных отметок из-за обильных осадков во второй половине мая и начале июня. Чтобы избежать подтопления населенных пунктов и сельхозугодий, берега рек укрепляли временными дамбами. Первые результаты ЕГЭ этого года показывают рост средних баллов. Об этом агентству ТАСС сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Основной период единых госэкзаменов завершается 19 июня. С 22 по 25 июня это резервные дни для сдачи всех предметов. По данным Рособорнадзора, в этом году на участие в ЕГЭ зарегистрировано более 747 тысяч человек, из них свыше 663 тысяч это выпускники текущего.

Лукашенко предложил ликвидировать все ядерное оружие в мире. Об этом президент Белоруссии заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Он отметил, что это нужно делать поэтапно. 8 июня, напомню, доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира показал, что ядерные державы в прошлом году продолжили наращивать свои ядерные арсеналы. На последнее власти японского города Йокаити сэкономили почти $2000, заменив газонокосильщиков 9 козами. Животных выпустили свободно пастись на территории площадью около 5 квадратных километров. Предполагается, что они, поедая там траву, не дадут зарастать прудам, которые из-за бурной растительности могут потерять способность удерживать и отводить воду. Одна коза съедает в день 2 90-литровые корзины травы. В мэрии Йокаити заявили, что если эксперимент будет признан удавшимся, то козы заменят сезонных наемных работников с газонокосилками и в других районах города. И еще курсы валют: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83,80. А на Ретро FM продолжается первая смена. Всем отличного дня.

0: 7:39. Столица, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Обожаю это подобные креативные решения, как вот наймите кос и не тратить на газонокосилки.
1: В конце концов.
0: Да, но у нас тоже есть игры с оригинальными решениями, которые мы возлагаем на искусственный интеллект. Нейрохит через несколько минут на Retro FM. В нем можно не только поучаствовать, но и стать счастливым обладателем беспроводных наушников.
1: И, конечно, продолжим праздновать день рождения лагеря Артек и ждем ваших историй про лагеря, ну и какие-нибудь классные кружки и все, что с этим связано.

0: смене. Давайте разберемся. Вторник, 16 июня. Первая половина дня потребует терпения и собранности. Обстоятельства могут давить, а разговоры не складываться.
1: Овны, звезды обещают, что во второй половине дня вы сможете разрешить любые затруднения.
0: Тельцы, важный разговор перенесите на вечер. Именно тогда найдутся точки соприкосновения.
1: Близнецы, признать собственную ценность. Без сравнения с другими сегодня будет сложно, но именно это и нужно сделать.
0: Раки, если внешние ограничения или чужие требования будут давить сильнее обычного, помните, что это временное состояние.
1: Львы, важные дела сегодня будут находиться на паузе, но эта остановка позволит увидеть скрытые проблемы.
0: Девы, ваша идея может найти живой отклик кругу близких по духу людей.
1: Весы, текущие события — это лишь видимая часть более масштабного и сложного процесса, который уже развивается.
0: Скорпионы, в конце дня ваши мысли потребуют реального воплощения, действуйте смелее.
1: Стрельцы, двойственные ситуации могут поставить вас в неловкое положение, поэтому будьте точны.
0: Далее, козероги. Главное сегодня не сказать лишнего в напряженном разговоре.
1: Водолеи, добавьте немного уют и красоты в ваше рабочее пространство, и настроение улучшится.
0: И сначала загадаем желание. 08-08-08. Воспользуйтесь этим. 3 секунды. Ага. И в завершении — рыбы. Выбирайте на этот день самые творческие задачи. Сегодня они пойдут лучше всего.
1: И пусть все ваши желания сбудутся.
2: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: московских часах. Я спокоен за здоровье мужчин.
1: Я спокоен.
0: Московских мужчин и всех, кто будет в гостях в столице, со своими женами, девушками, подругами ходить за покупками в торговых центрах.
1: Давай-ка, объяснись.
0: Ну, ты помнишь, да, вот эту историю, по-моему, она сначала в восточных странах появилась, где комнаты для геймеров открывали. Жена ходит там, сумочку выбирает, а он там в доту или в какую-нибудь фифу рубится, да? Специальные комнаты там с PlayStation, например. Так вот, в одном из московских торговых центров откроют пруд для рыбалки. А я вот и подумал, действительно, они раньше давали возможность поиграть, но ты и так можешь быть немного заведен, вот из-за того, что все ходит там, перебирает, то не то, десятый магазин, тут еще поиграешь, ну вообще, я не знаю, закипит голова. Надо что-то для успокоения. Ну и вот как раз-таки сел, тут обязательно, чтобы птички пели, прям такая атмосфера леса, да, и все, она покупает, а я карасиков ловлю. Мне кажется, очень гармонично.
1: Я думаю, это первый раз, когда мужчину будет невозможно забрать с торгового
0: центра. Это точно. В 10-метровом водоеме будут плавать 12 видов рыб, а удочки, наживку выдадут на месте. Дорогой, пошли, я уже все купила. Погоди, погоди, да-да-да, у меня еще вот шамаечка клюет.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день рождения отмечает самый легендарный детский лагерь всех времен и народов – Артек. Ну, конечно же, мы обращаемся и к тем, кому посчастливилось там побывать. Мы знаем, что среди наших слушателей есть такие. И отдельно призываем всех делиться своими историями из детства. Вот кому вообще в детских лагерях приходилось бывать? Что там интересного происходило? Вот уже привет передают. Да, лучший лагерь «Вид» пишет. Всем привет, вторая, третья смена, 2003 год, это все про Артек, продолжают традицию отправки своих детей в лагерь. Через неделю трое уезжают в Кабардинку, Дол Приморский.
2: Вот так, вот у меня тоже Егорушка нам написал. В 87-м году, когда я был от школы премирован поездкой в Артек, нас направили в дружелюбные янтарные. Первым делом стали знакомиться с администрацией лагеря. При знакомстве со старшим вожатым он представился: Владимир, страшный вожатый. Короче, данное прозвище за ним закрепилось на всю смену, но это был самый добрый, душевный человек для нас, мальчишка и девчонок той смены. А через смену остался последний всесоюзный слет пионеров Советского Союза. Ну, привет, как, я страшный вожатый.
1: Блин, какие исторические события, да, люди попали. Хорошо, да, что еще там пишут?
2: Так, далее. Значит, доброе утро, страна. Очень положительные эмоции вы дарите людям с утра. Я была в лагере на побережье Черного моря в 85-м году. Все по расписанию. Конечно же, море, воздух, фрукты. Но самое незабываемое впечатление — это танцульки под вечером, под живую музыку. Мальчишки приглашают девчонок. Нам по 12-14 лет. Здорово! Вот, а еще были наши выступления по отрядам, где мы пели, танцевали, показывали свои таланты. Но вот это в наших танцевальных лагерях я, конечно же, помню.
1: Кстати,
2: в
1: танцевальном лагере ездил уже во взрослой жизни, просто когда люди ехали учиться, знаешь, танцевальным направлениями, и такие вот студенты 18-25 возраст тоже. Это такая интересная, дружная история, когда речь не про сон вообще, а про максимальные приключения, потому что от этой недели, ну, на тот момент лагеря, нужно было взять все.
2: Павел пишет: доброе утро, точка. 10 лет лагерей, точка. Лето, от звонка до звонка. Кореш по лагерю, больше, чем друг. Клязьма, ГДРС, forever. Павел Москва написал. Как
1: всем, кто был в лагере ДДРК, огромный привет от Матвея. Да, слышал про этот лагерь, ну, именно там школьный лагерь. Привет и вожатым, ну, и детям, которые там бывали. Всегда очень положительные отзывы слышал.
2: Так, ну что, друзья, мы ждем ваших сообщений про лагеря. Как там?
1: Как бы это ни звучало.
2: От звонка до звонка мы на море отсидели. Вот, можете, кстати, даже передавать приветы своим коллегам.
1: Да, я думаю, что сегодня в рамках этой темы можно и такой, потому что все-таки тема настолько ностальгическая. Вот как говорят выпускники 85-го года, вот сейчас можно и лагерь вспоминать. 94-го года, съезд, там третья смена принимается.
2: С обгорелым носом, помню, привет. Вот, с удовольствием все это передать. А может, кого еще и найдем? Знаешь, кто друг другу
1: искал лагеря? Безусловно, поможем.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.

0: Самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: круглосуточно РУ.
1: 6+.
2: Зачисляй, храни, трать. Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
13: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». 12+.

0: не мало ли.
1: Дождь, уважаемый товарищ Игорь Корнелюк.
0: Много, много дождя. Было, есть, да и будет в Москве в ближайшие две недели.
2: Здорово, да?
0: Но мы романтично погрустим. Знаете, иногда и это настроение тоже полезно для людей.
2: А у меня есть еще один повод для романтической грусти. Итак, китайские университеты массово закрывают устаревшие специальности. Вот, и вырезали уже 12 200 направлений. Внимание,
0: мою... Вообще, вырезали уже, звучит угрожающе. Да,
2: да, да. Значит, включая мои вообще, все, мой диплом там не считается, языки, да,
0: да. До свидания.
2: До свидания. Гуманитарные науки, менеджмент, творческие профессии.
0: А что значит творческие профессии? Типа песни они писали, а тут хоба и искусственный интеллект начал за них текст
2: стоять. Короче, нам вообще там нечего делать.
0: Да, как
2: потому
0: бы,
2: что
0: да.
2: Вместо них вот запустили 10 200 новых курсов по нейросетям, роботы, техники, анализ данных. Но и в итоге больше 30% университетских программ страны полностью все поменяли.
0: Да ничего страшного, там работы все равно всем хватит. Их-то всего сколько там в этой стране? Ну чуть больше
2: там?
0: Миллиарда. Да
2: ну,
0: хватит работы,
2: да,
0: на всех, не переживай. У нас есть новости. Вадим Ривман, прошу, твои
3: обязательно
0: минуты.
3: Да, расскажу. Доброе утро. Итак, в Казань прибывают первые гости из Юго-Восточной Азии, чтобы принять участие в саммите «Россия-АСЕАН». Одно из главных экономических и дипломатических событий года начинается завтра. Сегодня в столице Татарстана хлебом, солью и традиционным чак-чаком встречали спецпредставителя Мьянмы, страны, с которой Россия сейчас активно развивает туристические связи. В частности, стороны отменили взаимные визы. Напомню, в объединение АСЕАН входят 11 стран Юго-Восточной Азии. Отношения России и Ассоциации государств с 2018 года носят характер стратегического партнерства. Сейчас товарооборот превышает 40 миллиардов долларов. Минувшей ночью средства ПВО сбили над регионами нашей страны 172 украинских дрона. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. В военном ведомстве уточнили, что беспилотники были сбиты над 15 регионами России. Атаки подверглись в том числе Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Воронежская, Тульская, Тамбовская и Волгоградская области. Еще российские военнослужащие перехватили беспилотники в небе над Орловской, Рязанской и Ростовской областями. Кроме того, дроны ВСУ были ликвидированы над Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что минувшей ночью атаки со стороны ВСУ подвергся Московский регион. За утро силы ПВО перехватили аж 35 беспилотников. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Крупный пожар в горящем многоквартирном жилом доме в Ялте локализован на площади 560 квадратных метров. По предварительным данным, пострадали два человека. В здании частично обрушилась кровля. Ранее было известно, что огнем охвачены 300 квадратных метров двухэтажного дома на Сосновой улице в Ялте. Более половины месячной нормы осадков выпало в московском регионе за последние сутки. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В столице больше всего осадков зафиксировано на базовой метеостанции ВДНХ в Строгине, Тушине и Бутове. В Подмосковье самыми дождливыми оказались Дмитров и Мелехово. Во вторник и среду будет больше облаков и похолодает. Улучшаться погода начнет только к концу недели. И еще курсы валют. Доллар 72,45, евро 83,80. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Играть, играть, хотим играть! 8.38 в Москве. Ну что, давайте?
1: Давайте, и петь тоже хотим. И знаете, все это можно совместить. Не только играть и петь, но еще и беспроводные наушники. А еще и подписку на популярный музыкальный сервер. 23-24-88-3, код Москвы 495. И все это в игрушке Нейрохит. Звоните.
2: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
6: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Эко-квартал «Алания».
8: Безопасность, комфорт, эстетика.
7: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов. По адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
12: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
13: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
14: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
15: Сдача дома третий квартал 2028 года.
14: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
15: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Телефон рекламы. Службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: 8.45 столице. Продолжаем наше движение. Сергей, на связи Шуя. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, доброе утро всем.
0: Доброе. Вы знаете, у нас, мне кажется, первый слушатель из этого чудесного города, да, Ивановская область. Расскажите, пожалуйста, нам, Сергей.
1: Ну, очень просто долго не мог дозвониться.
2: Да. Ну все, наконец-таки, оно сбылось, да. Оно получилось.
0: Сработало, да? И... Ну что, задание состоит...
1: Лучше.
0: Да, из двух частей. Первая подсказка. Если угадывать, получите беспроводные наушники. Если со второй подсказки годовая подписка на музыкальный сервис. Я надеюсь, что все-таки будут наушники, Сергей, потому что песня известнейшая. Наиизвестнейшая, если позволите так сказать. Вы готовы?
1: Конечно, готов.
0: Ну давайте, запускаем первый нейрохит.

0: под месяцем одиноким.
1: Я еду, как он, один.
0: Ну, мелодия, конечно, совершенно другая.
2: Ну, мелодия другая, но это ну. Вот так вот я скажу. Несколько раз подчеркну.
0: Назовите просто какого-нибудь очень красивого исполнителя, особенно популярного вот с 90-х. Ну, и по-прежнему, конечно. И по-прежнему в хорошей форме. Пусть это будет вот имя, фамилия, а там кто его знает? Может, интуиция приведет вас к победе? Кто приходит в голову?
1: Даже не могу сейчас.
0: Ну хорошо, тогда у нас есть вторая подсказка.
2: Давайте.

0: А ночь такая длинная.
1: А ночь такая длинная, мелодия старинная. Что-то знакомое такое.
2: Интересно, так, ну, тогда исполнителя назвать. Да, тут как бы либо полностью припев исполнить вот самыми главными словами, которые совпадают, да, с названием
1: такая
2: песни.
1: Такая длинная, исполнить. Мелодия старинная.
3: Ну.
1: Что-то там, да, знакомое прям вот.
2: Последняя попытка, давайте так, очень быстро. Если в секунду отвечаете, я говорю имя, вы фамилию, тогда победили. Нет, так нет. Дмитрий!
1: Дмитрий Маликов.
2: Ну хорошо, ладно, да. Давайте ответ послушаем.
1: Я сейчас в первой попытке думал, что это...
2: Просто когда вы напевали припев, ну мелодия, она узнавалась, в общем.
1: Да.
2: Да, было понятно, что саму песню вспомнили, да, но с исполнителем будем считать, что немного помогли.
3: Да, я несколько раз сказал, ну, это чтобы...
1: Звук. Я уже хотел назвать Дмитрия Маликова, но...
2: А что ж не называли?
3: Ну ладно.
2: Что ж вы так Маликова внутри долго сдерживали?
3: Не сдерживайте своего внутреннего Малика.
2: Выпускайте Маликова наружу.
3: Видите рояль, садитесь. Хотите отрастить коры, отращивайте.
2: Сергей, с победой, оставайтесь на связи и послушайте вместе с нами этого чудесного принца отечественной эстрады Дмитрия Маликова с песней «Звезда моя далекая» на Ретро-ФМ.

0: you want.
1: Да, именно этот девиз, мне кажется, был главным вчера у вратаря Кабо-Верде, да и у всей сборной, которая взяла и не дала испанцам победить в первом матче чемпионата мира. Да, об этом расскажу подробнее. Там, правда, вратарь стал настоящим героем. Очень романтичная история, добрая история о героях футбола. Да, ну и не только в футболе, я расскажу физкульт-привит совсем скоро на ретро.
2: Да, сыграем в нашу самую серьезную игру «Что, где, когда», будет, там, где будет. Мы ищем капитана и выиграем до 30 тысяч рублей. Ну и, конечно, сегодня говорим про лагеря, потому что сегодня день рождения, ну, знаменитейшего лагеря.
1: Самого-самого.
2: Артек, пишите нам свои истории, ну, какие-то детские лагеря, кружки, повспоминаем, кайф о нем.
3: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания, самого масштабного проекта СТК-59.
5: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
4: Сдача дома третий квартал 2028 года.
5: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
4: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
8: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
10: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультация, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-03-03.
11: Беспокоитесь за свою карму?
12: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
13: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрюинвест, Угроватов 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Эко-квартал «Алания».
15: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
17: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Столица уже 9. Начнем самый активный, самый спортивный час на Ретро FM в первой смене. Ретро, Ретро FM. Немного важной актуальной информации от Вадима Ривмана. Новости.
1: Да, поделюсь обязательно. Доброе утро. Итак, в России могут ограничить комиссию маркетплейсов для продавцов до 20%. Такое предложение парламентариев направлено министру промышленности и торговли Антону Алиханову. Авторы инициативы предлагают запретить маркетплейсам навязывать продавцам дополнительные платные услуги. Сейчас комиссии крупных маркетплейсов выросли до 31-33%, а в отдельных категориях с учетом логистики они достигают 50% и выше. Это приводит к росту издержек бизнеса и увеличению цен для покупателей, отмечают авторы инициативы. Объект московского нефтеперерабатывающего завода поврежден одним из дронов, атаковавших столицу. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. Пожар на московском НПЗ уже локализован. Собянин уточнил, что в течение последних суток на Москву продолжается атака беспилотников. Общее число сбитых дронов с начала суток достигло уже 60. Мошенники обманывают россиян и выманивают у них деньги, предлагая работу за границей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предупреждение МВД. Там отметили, что схема развивается постепенно. Злоумышленники не просят деньги сразу, а месяцами сопровождают жертву на каждом этапе оформления. В МВД рассказали, что рабочая виза оформляется через консульство или визовый центр соответствующего государства на основании приглашения работодателя и официального пакета документов. Комары чаще всего

Лохнесс в Шотландии. Еще в 91-м он поселился в переоборудованном фургоне, который сегодня называют штаб-квартирой по поиску Несси. Однако убедительных доказательств существования чудовища ему обнаружить так и не удалось. Зато в процессе поисков он познакомился с другой энтузиасткой, которая позже стала его женой. Сейчас Стив продолжает ежедневно наблюдать за озером. Еще назову курсы валют. Доллар 72 рубля 45 копеек. Евро 83,80. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: Ретро-ФМ. Кто ищет, тот всегда найдет. Ну, я про шотландца, который искал лохнесское чудовище, а нашел жену. Самое главное — романтика. Быть в активном поиске и что-то предпринимать, а не сидеть и ждать только, что вот раз лотерея сама вместе с лотерейным билетом прилетит к тебе. Да?
1: Также, кстати, можно те, кто ищет, ну, и поиграть интересные денежки найти, а у нас это будет, потому что у нас что, где, когда, скоро.
0: Тоже надо делать шаг навстречу, то есть дозвониться в нужный момент, да, по телефону, который вам хорошо известен и который мы периодически напоминаем. А еще будут новости спорта, да, «Физкульт-привет» – традиционная рубрика, в которой я расскажу, что там происходит на чемпионате мира, но и не только это происходит в мире. Так что дождитесь, ко всем скоро на Ретро-ФМ.

0: Ольгой Сменей. На Ретро-ФМ. 16 июня, вторник. Первая половина дня потребует терпения и собранности. Обстоятельства могут давить, а разговоры не складываться.
1: Овны, звезды обещают, что во второй половине дня вы сможете разрешить любые затруднения.
0: Далее, тельцы, важный разговор перенесите на вечер. Именно тогда найдутся точки соприкосновения.
1: Близнецы, признать собственную ценность без сравнения с другими сегодня будет сложно, но именно это и нужно сделать.
0: Раки, если внешние ограничения или чужие требования будут давить сильнее обычного, помните, что это временное состояние.
1: Львы, важные дела сегодня будут находиться на паузе, но эта остановка позволит увидеть скрытые проблемы.
0: Девы, ваши идеи может найти живой отклик в кругу близких по духу людей.
1: Весы, текущие события – это лишь видимая часть более масштабного и сложного процесса, который уже развивается.
0: Скорпионы, в конце дня ваши мысли потребуют реального воплощения, действуйте смелее.
1: Стрельцы, двойственные ситуации могут поставить вас в неловкое положение, поэтому будьте точны.
0: Козероги, главное сегодня не сказать лишнего в напряженном разговоре.
1: Водолей, добавьте немного уюта и красоты в ваше рабочее пространство, и настроение улучшится.
0: Рыбы, выбирайте на этот день самые творческие задачи. Сегодня они пойдут

0: лучше всего.
1: Ну, а через несколько минут спорт. Саша его, как всегда, подготовил с особой любовью.
2: Гороскоп.
3: Гороскоп.
2: В первой смене.
3: На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Начнем, конечно же, с главного спортивного события, которое происходит уже с 11 июня в мире. Итак, в первом туре чемпионата мира 2026 сборная Испании, можно сказать, сенсационно не сумела обыграть дебютанта Кабо-Верде. Да, счет 0-0, и героем там стал 40-летний вратарь Вазинья, сделавший 7 сейвов, после чего на него подписались более 3,5 миллионов человек в соцсетях. Да, отмечу, что в Кабо-Верде вообще проживает буквально 500 000. Теперь представьте, сколько подписчиков, насколько популярной личностью в мире стал товарищ Вазинья. И, кстати, с португальского это переводится как «бабушка». Это милое прозвище, которое в детстве его очень сильно раздражало и обижало, потому что он рос с бабушкой. Его так прозвали специально. А сейчас этим именем, этим прозвищем гордится вся его страна. Кабо-Верде молодцы. И, кстати, отмечу, несмотря на 74% владения мячом со стороны Испании, Кабо-Верде в матче допустило всего один фол. Да, это минимальный показатель в истории встреч чемпионата мира. Ну, с 66-го года, где известна статистика. Далее, в других матчах. Бельгия ушла от поражения от Египта, да, как бы это ни звучало. 1-1. Лукаку через 23 секунды после выхода на замену спровоцировал автогол соперника. Вот он, бельгийский джокер. Саудовская Аравия упустила победу над Уругваем. 1-1. А Иран сыграл ничью с Новой Зеландией. 2-2. Махиби из Ростова забил гол, позволивший иранцам набрать очко. Таким образом, иранский хавбек стал первым представителем РПЛ, которому удалось забить на чемпионате мира 2026. Отдельно поздравляем с этим достижением ФК Ростов. Да, обошли всех в данном случае. Ну и отмечу, что сегодня также состоится несколько матчей. Вот можно посмотреть Францию-Сенегал 22:00. Начало поединка, в принципе, даже удобное для нас. Что касается тенниса. Мира Андреева вернулась в топ-5 рейтинга WTA. Ну, конечно, после своей важной победы. Медведев обошел Джоковича в рейтинге ATP. Вот что касается игр, Александрова вышла во второй круг WTA 500 в Берлине. Шнайдер, Самсонова выбыли. Ну, еще одна новость. Международный союз конькобежцев в ближайшее время сообщит о решении насчет допуска российских фигуристов до соревнований. А на сайте уже появились профили российских фигуристок-юниорок с флагами. И на этой славной вести завершим физкульт-привет и перейдем к музыке. Silent Circle на Retro FM.
0: Физкульт-привет. В первой смене на Retro FM.

0: столичных часах 9:17. Сообщаем вести с полей. Да не так пасмурно в столице. Также романтично смотрим в окошко и почти слушаем дождь.
1: И почти не мерзнем, я думала, ты сейчас скажешь. А мы мерзнем. А знаешь, как надо спортом как-то заняться, чтобы кровь разогнать. Но если лень, ты думаешь, ноги забьются, холодно идти. Используйте руки, как спортсмен из Непала, который установил рекорд по стокоростному хождению на руках.
0: Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип.
1: Ну, вот там такой, тип-тип-тип, нормальный получился. Значит, ему 31 год. В какой-то момент он такой, хочу в книгу рекордов Гиннесса. А как сказали, вот если хочу, почему не могу? Все, я должен. Готовился он к установлению рекорда. На тренировке ушло полгода. И в итоге 100 ступеней, 100 да. на руках за 44 секунды.
0: Ну, это реально топ-топ-топ-топ-топ-топ. Прям... Вот так надо
1: нет,
0: идти.
1: Нет, прям топ-топ-топ-топ-топ-топ. Вот так вот. Вот, похоже это было. Да. Короче, в общем, теперь планируют продолжить работать над силой, гибкостью тела, целиться на новые рекорды. Это, конечно же, интересное мероприятие.
0: Ну, в принципе, после такого спортивного рекорда можно и на гастрономические рекорды покуситься. Я думаю, что он от этого не поправится. Ему можно для равновесия, да-да, скажем так, разные рекорды Гиннесса устанавливать.
1: А покуситься от слова «кусь»?
0: Угу.
2: Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: 26 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на альфа-банк.ру. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки Retro.fm круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro.fm.
3: 12+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день рождения международного, не побоюсь этого слова, лагеря Артек, ну, самого знаменитого точно в нашей стране, в котором мечтали побывать миллионы, но посчастливилось, наверное, тысячам. И мы вспоминаем детское время, кто в лагере был, кто, может быть, с кружком ездил на море или еще в какое-то приключение. Андрей Беляков пишет: всегда обожал ездить в пионерский лагерь. Особенно любил походы с палатками, особенно в тот момент, когда вожатый отправлял всех на заготовку дров для костра, а меня с товарищем посылал ловить рыбу для ухи на всех. Чем мы всегда блестяще справлялись. Вот, Андрей, какой у вас уже стаж? 5-6 десятков успешного рыболовного стажа, я имею в виду. Еще с детских лагерей пошло все.
2: Ирина нам пишет: доброе утро, радио нашей души. В далеком 87-м я, отличница, примерная девочка, с длинной косой в руку, была премирована поездкой в Орленок. Да, но в итоге мама, встретив меня на вокзале, после отдыха была в шоке. Ничего не сказать. Челка отрезана от макушки. Дома обнаружились пши. И тетрадка с блатными песнями. И даже с матерными словами.
1: Доченька,
2: но с этого времени моя жизнь кардинально изменилась. Проснувшийся чертик так и остался со мной по жизни. Так и живу с короткой стрижкой, веселыми друзьями и, конечно, с Ретро-ФМ. Добро вам, ребятишки. Радуйте нас с утра до вечера чудесной музыкой и позитивным общением.
1: Класс, как жизнь да повернула. Отлично. Татьяна пишет: она с вожатой повела на рассвете встречать восход солнца в лесу над рекой. Помню, да. До сих пор. Татьяна, вы даже просто словами это описываете, появляются какие-то образы, и, наверное, это действительно было настолько волшебное, незабываемое впечатление. Я тоже вспоминаю, когда мы с ночевкой пошли в лагерь, но вот рассвет мы не встречали, там все спокойно дрыхли, вот на матрасах, где, возможно, тоже были вши, я не знаю, но это была такая романтика. И, кстати, уху тоже ели, да, в котелке варили, это было потрясающе.
2: Так, далее, значит, в советские, вот тут вот где-то, подожди, где же это? Вот оно. Сейчас. Куда-то. Ушло. Сообщение. Алексей нам пишет. Значит, передает привет артековской смене февраль-март 85-го. Кипарисный 6-й отряд. Лагерь отличался от других тем, что у нас находилась пионерская пограничная застава. Мы выходили на охрану границы и очень этим гордились. Даже собака была. И вот так впервые я станцевал с девочкой в артеке. Да что говорить, тоже жизнь перевернулась. Из скромного мальчика я превратился в звезду школы.
1: Кайф.
2: Понимаешь,
1: рады за вас.
2: Много жизней поменял лагерь.
1: Да, и не только у тех, кого мы успели прочитать история. Наверное, у многих. Пишите в соцсетях, мы обязательно доберемся до ваших сообщений. Может, там и приветы, кстати, прикреплять. Вот сегодня мы делаем это дополнительное исключение. Не только в Филичите. Сегодня это стало возможным. Половина десятого, есть новости, и Вадим Ривман тоже рядом.
3: Да, обязательно прочитаю. Доброе утро. Итак, в столичном районе Капотни перекрыли движение из-за атаки беспилотников на московский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщили в пресс-службе Мострансавто. С начала суток на подлете к столице сбили 60 беспилотников. Один из объектов на территории московского НПЗ оказался поврежден. Возникший при этом пожар оперативно локализовали. Тела трех человек обнаружены после тушения пожара в квартирном доме в Ялте, об этом сообщает прокуратура Крыма. Пожар в двухэтажном многоквартирном доме на Сосновой улице в Ялте начался минувшей ночью. В горящем доме обрушилась крыша. МЧС ранее сообщала о двух пострадавших. Площадь природных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла на 5000 гектаров. Сейчас огнем охвачено 41 тысяча, в основном на севере региона. Авиалесоохрана стягивает дополнительные силы. Специалисты прокладывают минерализованные полосы, вызывают искусственные дожди. Угроза населенным пунктам отсутствует, подчеркивают в службе. Тяжелая ситуация в Иркутской области. Там сразу несколько крупных очагов. Режим чрезвычайной ситуации действует в Усть-Кутском районе. Тушение осложняет погода. Сухая, жаркая, под 30 градусов. Ну а в центральную Россию, напротив, пришло похолодание и дожди. В Москве сегодня не выше плюс 18. Небольшие осадки, еще ветер, местами грозы. Великобритания намерена сегодня объявить о новом пакете санкций в отношении России. В него войдут суда для транспортировки сжиженного природного газа. Великобритания станет первой страной, которая введет подобные ограничения. Этот пакет мер увеличивает число судов, находящихся под санкциями королевства. количество до более чем 600. В канцелярии премьера Стармера пояснили, что новые рестрикции, цитирую, будут направлены непосредственно против российского теневого флота и финансовых сетей, используемых для обхода западных санкций и поддержки военных закупок. Российскую сборную по футболу пригласят на международный турнир под эгидой FIFA. Как сообщили в РФС, речь идет об игроках до 15 лет и новых соревнованиях, на которые старые запреты не распространяются. Такие состязания доступны для всех стран, входящих в спортивную федерацию. Это соответствует базовому принципу «футбол вне политики». Турнир планируют провести в сентябре в Майами. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83,80. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам удачного дня.

0: На всякий случай напомню, лето продолжается, да, не смотрите в окно, ну, бывает и такое. В июне, да, в Москве, там сейчас очень пасмурно, темно и дождливо, есть в этом, конечно, своя прелесть, а самое главное, когда приходит лето, к нам возвращаются летние игры радиоклуба «Что, где, когда». Вот о них подробнее и хочется поговорить.
1: Да, друзья, нам нужен капитан. Капитан нам нужен, ну, такой честный, знаете, это наше главное правило, а дальше мы уже поможем. И вместе постараемся выиграть до 30 тысяч рублей.
0: Да, еще отдельно скажу, что среди победителей мы обычно выбираем лучшего знатока по итогам, например, летних игр и вручаем хрустальную сову. Кстати, в этом нам помогает обычно почетный гость из телевизионного клуба «Что, где, когда». Но это будет потом. А сейчас главное, берите телефоны в руки и звоните. 8-495-23-24-88-3.
2: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
12: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
13: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
14: Сдача дома третий квартал 2028 года.
13: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
14: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
16: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: на RetroFM. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Летние игры в радиоклубе «Что, где, когда» продолжаются. Сегодня на кону 10 тысяч рублей. Капитана зовут Андрей, он из Крыма. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Андрей, ну как, десяточку настроены выиграть у нас?
2: Ну, настроен, посмотрим, получится, нет.
1: Да, я напоминаю, что в этой игре мы с Ритой за вас. Да, не знаем вопрос, не знаем ответа, но будем в течение 60 секунд всячески вам помогать. Вам, как капитану, нужно будет в конце минуты выбрать одну из версий. Именно от вашего выбора будет зависеть, возможно, судьба игры. Вы готовы?
2: Да, готов.
1: Хорошо, только играем честно, никакого интернета, только мы втроем. Итак, внимание, вопрос.
4: Цитата из Гельвеция. «Количество его, необходимое, чтобы нам понравиться, точно соответствует его количеству, которым обладаем мы сами». Внимание, вопрос. О чем это Гельвеций?
2: Количество, которое...
1: Его необходимо, чтобы...
3: Я сначала думала, харизма.
1: Нам понравится,
3: он...
1: соответствует, которым мы обладаем сами. Да, вот, ну, ум, интеллект или возраст. Чего еще? Вес вряд ли он говорил об этом.
3: Да нет, конечно.
1: Да, да, да. Ну, глупый-то не понимает, что он глупый.
3: Угу.
1: Да, поэтому...
2: Что вам понравится?
3: Ну, давайте но еще...
2: Знание.
1: Разум, это... да, да,
3: разум,
1: да.
3: Разум, ум. Внимание, это оно.
1: Да, что еще? Количество необходимо, чтобы нам понравиться. Точно соответствует его количеству. Он. Количество должен быть он.
3: Еще?
1: Или, в принципе, оно, количество его тоже может быть.
3: Ну, давайте, какие-то версии есть? Нужно еще?
1: Еще, да, другие версии. То, что мы так несколько назвали уже, возможно, из них надо будет что-то выбрать. Вот, и вы, как капитан Андрей, определяйтесь так. Время вышло. Давайте цитату из Гельвеция напомню. «Количество его, необходимое, чтобы нам понравиться, точно соответствует его количеству, которым мы обладаем сами». Внимание, вопрос, о чем это Гельвеций? Итак, каким будет наш ответ?
2: Знание.
1: Знание. Окончательная версия, да? Хорошо, давайте принимается. Послушаем правильный ответ.
4: Внимание. Правильный ответ. Количество ума, необходимое, чтобы нам понравиться, точно соответствует количеству, которым обладаем мы сами. Так Гельвеций говорил об уме человека.
1: Андрей, не ту версию окончательно выбрали. Да, Маргарит, к вам по уму будем обращаться. Специально заявочки оставлять.
3: Спасибо.
1: Да, 10 тысяч рублей были совсем рядом.
3: Бывает.
1: Ничего, да. Андрей, вам мы желаем дальнейшей успешной командировки. И заходите еще, поиграем обязательно.
3: Да, а я напомню, что возглавить нашу команду может любой из вас. Мы ждем участников в следующей игре завтра. А еще телеверсию летних игр вы можете увидеть в ближайшие выходные.
4: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: черный и серый день. Вот такая здоровая порция рока от красавчиков Бон Джови способна дать нам силы, энтузиазм и желание жить, желание творить и продолжать свои дела.
1: Ты, кстати, вот напомнил про Бон Джови. Я подумала, что мы сегодня обсуждаем лагеря. Угу. Но так как я ездила только в танцевальные лагеря, но вспоминаем мы еще и какие-то кружки и так далее. У нас в школе, по-моему, в 9 классе к нам мальчика, знаешь, когда из других классов добавляют.
0: Ага.
1: И ты такой к ним как бы, ну, не совсем как к своей стае относишься. Угу. А у него еще тогда было проколото ухо, и он слушал Бон Джови, и я такая, какой ты странный. А сейчас думаю, какой крутой парень вообще был.
0: Да, а еще мы не вспомнили-то наш ежегодный лагерь, куда мы собираем то на неделю, а то и на две, а в этом году на 10 дней.
1: О, этот самый хороший
0: наш
1: лагерь.
0: Наш круиз ретро и фэнда, когда наступает этот финальный день, финальная вечеринка, и потом на утро без слез прощения не обходятся.
1: Да. У нас тоже финальная вечеринка в белом, только мы пасты друг друга не мажем. Хотя кто знает, что будет в этом
0: мы
1: году.
0: Мы всех не проверяли. Да-да-да, и готовы ко всему. Это будет с 18 по 28 июля, напоминаем, да. Ну, конечно, мы будем вести подробный репортаж с места событий.
1: 100%.
0: А в ближайший час пройдем вместе с вами с фейк-контролем, с темой про детские лагеря и, конечно, с хитами, проверенными временем.
2: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.
6: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова 8. Телефон 91 83 37.
7: Магнит предлагает скидки на любимые товары. 17 по 23 июня. Сметана Чабан. Халяль. 15% жирности. 400 граммов. 119 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
9: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания. Самого масштабного проекта СТК-59.
10: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
11: Сдача дома третий квартал 2028 года.
10: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
12: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
14: Меню для счастливого человека.
13: С 9 до 14 часов завтрак.
14: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
13: На обед вкуснятина.
14: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
13: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
14: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
13: Кафе «Юг-34». 34.
14: Счастье есть.
13: Джанаева 34.
14: Доставка 8-999-844-34-34.
13: Или через приложение Яндекс.Еда.
15: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
16: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: А в столице уже 10, первая смена вновь с вами. Стиви Уандер уже наготове, но сначала разберемся с новостями. О самом важном расскажет Вадим Рифман.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, в Казань прибывают первые гости из Юго-Восточной Азии, чтобы принять участие в саммите «Россия-АСЕАН». Одно из главных экономических и дипломатических событий года начинается завтра. Сегодня в столице Татарстана хлебом, солью и традиционным чак-чаком встречали спецпредставителя Мьянмы, страны, с которой Россия сейчас активно развивает туристические связи. В частности, стороны отменили взаимные визы. Напомню, в объединение «АСЕАН» входят 11 стран Юго-Восточной Азии. Отношения России и Ассоциации государств с 2018 года носят характер стратегического партнерства. Первые результаты ЕГЭ этого года показывают рост средних баллов. Об этом агентству ТАСС сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Основной период единого госэкзамена завершается 19 июня с 22 по 25 июня. Это резервные дни для сдачи всех предметов. По данным Рособорнадзора, в этом году на участие в ЕГЭ зарегистрированы более 747 тысяч человек. Минувшей ночью средства ПВО сбили над регионами нашей страны 172 украинских дрона. Беспилотники были уничтожены над 15 регионами страны. Атаки подверглись в том числе Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Воронежская, Тульская, Тамбовская и Волгоградская области. Также российские военные перехватили украинские беспилотники в небе над Орловской, Рязанской, Ростовской областями. Кроме того, дроны ВСУ были ликвидированы над Крымом, а также над акваториями

инженерные решения, дорогостоящие, кстати, не давали результата. 2 года назад в парк поблизости завезли бобров. Животные начали строить плотины, которые удерживали воду, превратили территорию в губку, впитывающую жидкость. Впервые за долгое время затоплений в метро больше нет. Плотины также замедлили течение реки, восстановили биологические цепочки. В водоем вернулись рыба и земноводные. Теперь инженеры Лондона работают над тем, чтобы использовать бобров для восстановления экосистем. Еще назову курсы валют. Доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83,80. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: 4 минуты 11 в столице. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Да, Вадим Ривман рассказал только правду, ничего кроме правды. Работа у него такая, ответственность.
1: Бобры, бобры.
2: Да, а кто только не выручает. И бобры выручали, и козы у него выручали.
1: Да,
2: у него кого не животное, и возьми, везде оно выручает человека.
1: А потому что животные — это вообще наши друзья. Они нас выручают, и мы их тоже должны выручать, помогать, усыновлять. Ну, в общем, вы знаете, как я сильно люблю животных.
2: Пусть это будет взаимовыручка. Да, у нас будет фейконтроль. Мы заранее приглашаем, там нужно будет правду от лжи отличить и, возможно, выиграть сертификат Marketplace на 5000 рублей. Еще продолжаем обсуждать детские лагеря, приключения, воспоминания. Может быть, кто-то в походы ходил с ночевкой. Эти все истории ждем в социальных сетях, но это будет позже. А сейчас давайте сосредоточимся на, возможно, главном хите легендарного Стиви Уандера.

0: В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Так, 16 июня, сегодня вторник. Давайте разбираться. Первая половина дня потребует терпения и собранности. Обстоятельства могут давить, а разговоры не складываться.
2: Овны, звезды обещают, что во второй половине дня вы сможете разрешить любые затруднения.
1: Тельцы, важный разговор перенесите на вечер. Именно тогда найдутся точки соприкосновения.

0: ценится и признать собственную ценность без сравнения с другими сегодня будет сложно, но именно это и нужно сделать.
1: Раки, если внешние ограничения или чужие требования будут давить сильнее обычного, помните, что это временное состояние.
0: А львы, важные дела сегодня будут находиться на паузе, но эта остановка позволит увидеть скрытые проблемы.
1: Девы, ваша идея может найти живой отклик в кругу близких по духу людей.
0: Весы, текущее событие – это лишь видимая часть более масштабного и сложного процесса, который уже развивается.
1: Скорпионы, в конце дня ваши мысли потребуют реального воплощения, действуйте смелее.
0: Стрельцы, двойственные ситуации могут поставить вас в неловкое положение, поэтому будьте точны.
1: Козероги, главное сегодня не сказать лишнего в напряженном разговоре.
0: Водолеи, добавьте немного уюта и красоты в ваше рабочее пространство, и настроение улучшится.
1: Рыбы, выбирайте на этот день самые творческие задачи. Сегодня они пойдут лучше всего.
0: И просыпайтесь в хорошем настроении вместе с нами.
2: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Саша, Рита на местах. Вы как там, проснулись?
2: Если не проснулись, можете там потянуться, сделать растяжечку. А если хочется сделать растяжечку как-то по-летнему, так весело, пожалуйста, ребят, просека растяжку проведут в Москве 11 июля. Может влиять на ваше здоровье.
3: Это можно совмещать приятное с полезным.
2: Конечно же,
3: да?
2: Значит, тренировка, море игристого, атмосфера в стиле ла-ла-ленд. Вот, розовенький, помнишь? Ну и отдельные условия, розовый дресс-код. Участие обойдется в 1500 рублей. Вот, с другой стороны, если там не ограничено. Личное количество просечки тут, да, нормально.
3: Просека-растяжка, да? Ну, просека-растяжка. Можно и от других напитков тоже отходить. Почему только растяжки занимаются? Почему только, вот, да, просек? Не все же любят, не знаю, хванчкара-забег. Ну,
2: я думаю, там
3: взять.
2: Ты недалеко убежишь.
3: Не, ну, до шашлычной можно добежать как раз и сначала сделать, а потом закусил,
2: а потом,
3: и отметил.
2: Шашлычный перерыв.
3: Да, конечно.
2: Хорошо, я думаю, везде поучаствуем. Мы же спортсмены.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день рождения, наверное, самого известного лагеря для любого жителя нашей страны – Артек, в котором многим посчастливилось побывать, в том числе многим слушателям Ретро-ФМ, потому что сообщения продолжают лететь, наши социальные сети, люди делятся историями, но мы не ограничиваем общение только детским лагерем. Возможно, еще каким-нибудь тур с летом, походом, может быть, с ночевкой или в какие-то интересные места. И делимся, конечно, своими приключениями.
2: Зоя нам пишет: обожала пионер-лагерь, ездила каждый год, значит, москвич под Чехов, 80-е. До сих пор общаемся. Забавный был случай на конкурсе «Мисс Лагерь». Одна участница во время танца проломила деревянный пол на сцене и провалилась. А также помню, как бегали на речку, красили веки голубой побелки, ходили в походы, танцевали на линейке, потому что зажирали комары. И такое тоже было.
1: Ну, а кого не зажирали комары? Кого комары не жрали?
2: Кто не проваливался, понимаешь, под сцену.
1: Да-да-да, тот и жизни не видал. Так, Радик пишет: доброе утро, истории уйма, но одну вспоминаем всегда на встрече одноклассников. В 4 классе все пацаны решили идти на охоту в наш Ильменский заповедник. Как всегда, начали рассказывать страшилки. Я рассказал, как в мамином детстве сбежали заключенные там в одном интересном месте. Да, это из маминой истории.
2: Тоже лагерь, но другой.
1: И всем сразу стали слышаться где-то голоса. Бежали до домика лесника, сломя голову. Не бежали, летели. Сейчас вспоминаем со смехом. А тогда, ну это, слушай, знаменитые истории. В черном-черном городе, знаешь, да, в страшилке рассказывать.
2: Подожди, у меня такой вопрос. Ты жвачного короля вызывал?
1: Не-не-не.
2: Жвачный король, появись. Угу. Я всегда вызывала. Ни разу не приходил. Один раз кто-то подкинул жвачки. Мне кажется, я, возможно, даже это рассказывала. Ну и все, с того момента я была уверена, что это жвачный король. Страшно было, хотя это даже не пиковая дама. Но теперь, мне кажется, это подружка все-таки подкинула. Не знаю, не сознается до сих пор, понимаешь?
1: Угу.
2: Так, а кто-то пишет, например, вот не была в пионерском лагере. И такое тоже было,
1: а кто-то говорит, да, я почти поехала в пионерский лагерь, но вот описывают такое правило, как будто один из родителей должен был работать в бюджетной сфере, а другой в колхозе. Вот. А у меня родители были оба колхозники. И вот представляете, как я расстроилась, когда поехала подружка моя знакомая. Ну что ж, были и такие испытания, да, на детской доле. Конечно, попасть в Артек, это была мечта, это почти как улететь в космос в свое время, мне кажется, было. Поэтому тем, кому удалось, мы поздравляем, да, поздравляем вообще всю эту команду, которая на протяжении многих лет создает вот это маленькое чудо для детей со всех уголков нашей страны. Ну и продолжаем делиться историями в социальных сетях. Да, мы как бы тему в эфире как будто бы закрываем, но первая смена продолжается. Саша и Рит с вами.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. 12+.

0: На часах 10:28. Да, в эти дни проходит чемпионат мира по футболу. Сегодня утром, да и вчера вечером все говорят в основном только про вратаря Кабо-Верде Вазиньо, который, да, спас свою команду в игре с испанцами. Да, но на самом деле есть и другие герои этого чемпионата. Не такие, может быть, известные, но простые люди, болельщики, которые приезжают, да, из других стран и показывают остальным пример. Вот, например, после того, как Япония сыграла в ничью 2-2 с Нидерландами, да, ну, казалось бы, может быть, даже и настроение могло немного испортиться. Тем не менее, японские болельщики остались на стадионе в Далласе после матча и убрали абсолютно весь мусор в своем секторе.
1: Ой, какие хорошие,
0: да,
1: ну, ребята.
0: Говорят, да, что у нас уважение ко всему, к игрокам, к стадиону, и для нас большая честь находиться здесь. И вот даже, да, видео разнеслись по интернету. Вот я думаю, ну, сейчас лето все-таки наступило, по время пикников, в конце концов. Наверное, давайте каждый об этом будет помнить и следить за тем, чтобы где бы мы ни находились, да, мы относились с уважением к этому чудесному месту и оставляли обязательно его чистым после себя.
1: Твои да слова тебе же в ушки. Давай теперь, когда каждый раз ты будешь выходить, ты будешь распечатки.
0: А сегодня твоя очередь
1: брать
0: по календарю. Так что давай, нечетные твои. Половина одиннадцатого. Вадим Ривман, новости.
2: Обязательно будут. Доброе утро. Итак, аналог ОСАГО для доставщиков предложили ввести в России. Курьеров на электровелосипедах и другом транспорте, не требующим водительских прав, нужно обязать страховать свою ответственность по аналогии с автогражданкой. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что возмещение ущерба в случаях аварий по вине курьеров становится проблемой, так как без страхования ответственности компенсация нужно получать только через суд. Минздрав планирует расширить список стратегически значимых лекарств. Комиссии было рассмотрено 194 препарата, из них эксперты одобрили 149. В их числе иммуноглобулин против клещевого энцефалита, фенобарбитал, лидокаин, тетрациклин и хлоргексидин. Стратегически значимые лекарственные средства, напомню, это препараты, которые обеспечивают приоритетные потребности здравоохранения для профилактики и лечения. Пожар на московском НПЗ оперативно локализован. Возгорание произошло сегодня после попадания украинского дрона на территорию нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Москвичей предупреждают о временно закрытом движении транспорта в районе Капотни. Между тем, пожар на НПЗ в Краснодарском крае начался из-за падения обломков беспилотника. Это произошло в станице Полтавской и Красноармейского района Кубани. При этом никто не пострадал. В России могут ограничить комиссию маркетплейсов для продавцов до 20%. Такое предложение парламентариев направлено министру промышленности и торговли Антону Алиханову. Авторы инициативы предлагают запретить маркетплейсам навязывать продавцам дополнительные платные услуги. Сейчас комиссии крупных маркетплейсов выросли до 31-33%. В отдельных категориях, с учетом логистики, они достигают 50% и выше. Это приводит к росту издержек бизнеса и увеличению цен для покупателей. Половина опрошенных россиян признались, что хотят провести это лето на даче. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на исследование. Опрос показал, что больше всего в загородной жизни россиян привлекают свежий воздух и возможность жарить шашлык. Еще 41% респондентов останутся на лето в городе. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83,80. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: 7:37, точное московское время. У нас есть термокружка, у нас есть сертификаты в маркетплейс на 3000 рублей, на 5000 рублей. Самое главное, как их можно заполучить.
1: А у нас есть фейки и есть факты. И вот тут нужно и отгадать, как бы, что и что, а за это получить подарки. Как вы поняли, я говорю про нашу игрушку «Фейк-контроль». 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните, давайте будем играть и выигрывать.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Эко-квартал «Алания».
8: Безопасность, комфорт, эстетика.
7: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
13: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
14: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта «СТК-59».
15: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
14: Сдача дома третий квартал 2028 года.
15: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
14: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Телефон рекламы. Службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Итак, игра «Фейк-контроль». В ней слушатели пытаются отличить правду от вымысла. Можно заработать классный денежный приз, ну или термокружку. Напоминаю, один правильный ответ из трех – это как раз-таки та самая кружка. Два и три правильных ответа – это сертификаты в маркетплейс на 3 и 5 тысяч, соответственно. Наталья будет биться за призы из Реутов. Здравствуйте, Наталья!
2: Здравствуйте!
3: Доброе утро! Наталья, вам вот что больше нравится – Марс, острова или зубная паста?
1: Что вам сегодня необходимо?
2: Острова.
3: Это всем нам необходимо. Особенно сегодня. В Москве, знаете, как...
1: Давайте скинемся, купим.
3: Давайте.
1: Ну, хотя бы один. По очереди отдыхать будем.
3: Так, ну что, давайте погнали. У нас есть три факта или три фейка. Вам решать, что и что. Первое. Канарские острова получили свое название от канареек. Правда или неправда?
2: Нет, неправда. Вымысел.
3: И это... Это действительно неправда, а вот дальше интересно. На латыни «инсула Канария» означает «остров собак». По одной из версий, древних римлян поразило огромное количество диких собак, обитавших там, представляете?
1: Так, далее. Наталья, внимание. Виктория – самый большой в мире остров, расположенный на озере, которое само находится на острове. Вот такая сложная схема. Правда или ложь?
2: Ложь.
1: Ложь принята. А это правда. Да, площадь составляет больше 4 гектаров и расположена на острове Канада в Канаде. Вот такая немножечко даже тавтология.
3: Канада в Канаде. Виктория, Виктория. Что, что происходит вообще? Так,
1: сложно, сложно.
3: Далее. На самом маленьком обитаемом острове Бишоп-Рок, Великобритания, находится единственная постройка, и это маяк.
2: Правда.
3: И это... И это действительно правда. Маяк занимает почти всю площадь суши во время прилива.
1: Наталья, два из трех. Это сертификат на 3000 рублей.
2: Ура!
1: Ну, на что спустим деньги, Наталья? Есть мысли сразу? Так, сходу.
2: Ну, на остров точно не хватит. Хотя где-то была информация о том, что можно остров купить чуть ли не за 1000 рублей. Да-да-да, я читала недавно такое в новостях. Вот. Ну, не знаю, наверное, что-то для дома, для семьи. Или постер с островом.
3: Вот. Или что-нибудь на остров, ну, когда поедете, там, не знаю, платье, круг этот, на котором купаться.
1: Можно фламинго надувного взять с собой.
3: Солярий можно.
1: В конце
3: абонемент.
1: Панама. О, да ладно, много всего может пригодиться на острове. Наталья, мы вас поздравляем. Классная игра. Вы заслужили этот приз. Послушайте.
2: Спасибо
1: вместе
2: огромное.
1: С нами Лу Бега. I got a girl.
0: Фейк-контроль.

0: В очередной раз убеждаюсь, как любимая музыка, любимые хиты проверенные временем может побеждать все. Плохое настроение, плохое самочувствие, разгонять дожди и тучи и навевать самые приятные воспоминания. У нас сегодня вообще такое ностальгическое утро. День рождения лагеря Артек. Вспоминали мы классные истории и приключения с детства.
1: Да, у нас одна женщина тучи руками разгоняет, а музыка наша разгоняет вообще все, что угодно. Кстати, говорят, там немножечко потеплело. Ну, не как в 7 утра было, когда мы пришли. Поэтому Юрию Гурьянову очень сильно повезло. Он же шел и шел уже по теплым.
0: На тепленьких тоже шел.
1: Да, по тепленьких относительно Москве, для того, чтобы все свое тепло отдать вам.
0: На всякий случай напомню, что с 2 до 3 еще есть счастливый час, когда можно поздравлять с праздниками, с днем рождения. А я уверен, именинников в вашей жизни тоже сегодня хватает. Ну а мы, Саша и Рита, вернемся к вам завтра, в среду, в 7:00, с удовольствием. И обсудим уже новые истории, новые актуальные новости. И, конечно, послушаем наши любимые хиты.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
5: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
4: Сдача дома третий квартал 2028 года.
5: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
4: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Время действия. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Летний кинотеатр.
8: Уличные камины во дворе.
7: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
8: Звоните 77-33-00.
7: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
9: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
10: Все для уверенной победы.
9: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Эко-квартал Алания.
11: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Летняя распродажа в Артике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей.
13: Подробности в ТК «Арктика».
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: По поводу фильма «Майкл», дорогостоящего, кажется, 200 миллионов долларов был бюджет. При этом мировой прокат уже превысил боевика 900 миллионов долларов. В российском прокате тоже цифры внушительные. Уже более 1 миллиарда рублей собрал фильм. Я, наконец-то, тоже посмотрел. В целом, впечатления, друзья мои, положительные. «Острые углы», конечно, избежали создатели. Также атмосфера, зато передана очень классная. Конечно, главным украшением стал племянник Майкла, сыгравший главную роль, Джафар Джексон. Просто потрясающая пластика. Очень точно и тонко. При этом передаются все особенности, включая застенчивость Майкла природную. Вот что касается съемок, прекрасно все воссоздали. Сцену, вот мне очень понравилась съемок клипа на песню «Триллер». Просто невероятно. Как будто там побывал, на самом деле. В общем, короткое резюме. Поклонники довольны, остальные тоже во многом, но как будто бы есть ощущение, что что-то упустили. Естественно, я так понимаю, сделано это было умышленно. Все острые углы обошли. А в любом случае, красиво. Зачет. Давайте так. Классно. Что касается музыки, здесь выше всяких похвал. Это про то, которое звучит здесь в эфире Ретро-ФМ. Она продолжится. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здрасте. Всем хорошего вторника. Все, поехали дальше.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 15+.

0: что осень пришла в Москве раньше, чем планировали, как будто, да? Но это никак не помешает же нашим планам серьезным, да? Которые точно иногда включают и вот динг-динг-донг, например. И не отменят его ни за что. Как и новости, конечно, тоже останутся здесь, на Ретро-ФМ обязательно. Плен 12 в столице с последними новостями. Дмитрий Королев, Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся 20 сентября. Президент Владимир Путин подписал соответствующее постановление. Напомню, ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в единый день голосования предполагается открыть свыше 300 избирательных участков в более чем 150 странах. Но эти цифры могут измениться. И сегодня же глава Центра избиркома объявила о начале избирательной кампании. На территории Московского нефтеперерабатывающего завода полностью потушен пожар, вспыхнувший после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила столичная МЧС. Также возобновилось движение в районе НПЗ. Ну а ранее мэр Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников. Один из дронов упал на территорию московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Пострадавших нет. Стипендию атамана ввели в Ставропольском крае. Это новая стимулирующая выплата для школьников. Получать пособие смогут дети, которые принимают активное участие в мероприятиях казачьего общества. Всего их запланировано больше 40. Число претендентов определят в конце года. В Индии ограничили работу Telegram. Причина – предстоящий экзамен для будущих медиков. Тестирование назначено на 21 июня. Меры приняты для защиты от утечек проверочных материалов. С инициативой ранее выступило Национальное агентство по тестированию страны. Как передает ТАСС, первоначальный экзамен проводился в мае, однако его результаты были отменены из-за крупного скандала с утечкой тестовых заданий. В Казани поселились президентские слоны. Речь о двух животных, которых президент Лаоса подарил российскому коллеге Владимиру Путину в честь 65-летия дипломатических отношений. Слонихи «Удача» и «Сахар» прилетели в Татарстан на грузовом самолете вместе с приданым, целой тонной любимых лакомств. Сейчас они проходят обязательный карантин, но уже скоро выйдут к посетителям местного зоопарка. В будущем их планируют познакомить с местным слоном Филимоном для получения потомства. И о валюте на этот вторник. Доллар 72 рубля 45 копеек, единая европейская 83 рубля 80 копеек. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Легендарный хит от Фредди Меркьюри, который вошел в состав его первого сольного альбома «Living on my own». Песня о человеке, который предоставлен сам себе. И достаточно автобиографичная история о человеке, который остался непонятным, непонятым многими из окружений, и поклонниками в том числе. Ну, смотрите, в нашей с вами жизни часто все недопонимания могут возникать, ну, например, когда ты, ставя реакцию кому-то на сообщение какое-то в мессенджере или еще где-то, промахиваешься и ставишь какую-нибудь не ту рожицу, ну, неправильную. А что еще хуже, ты не сразу это замечаешь или вообще не замечаешь. У вас бывало такое? Скажите, вот в этой тонкой системе, экосистеме, назовем ее, выстроенной на смайлах эмодзи. 11:43. На всякий случай скажу всем нам, собравшимся, ставлю лайк большой, и песням, которые дальше будут звучать и вообще всегда будут звучать на Retro FM тоже, огромный палец вверх или что там, сердечко, давайте лучше так.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34. Счастье есть. Джанаева 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
8: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
9: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
8: Сдача дома третий квартал 2028 года.
9: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
8: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламы службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: тот самый хит, который принес ей мировую славу в 87 году. Это певица Сабрина. Я, правда, не знаю, что больше принесло мировую славу. Сам хит «Boys» или тот самый клип, который многие называют скандальным, снятый в бассейне, и якобы там имел место какой-то откровенный купальник певицы. Не знаю, о чем речь вообще. Не осуждаю, как минимум. Мне кажется, здесь все сработало. И клип, и музыка, все шикарное. Что касается песен, которые звучат в эфире Ретро-ФМ, они такими останутся, ну, в смысле, шикарными, а может и больше, а может и лучше. Еще продолжим наслаждаться уже очень-очень скоро. Вторник сегодня, 16 июня, продолжается. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
3: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
2: Сдача дома третий квартал 2028 года.
3: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
2: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
2: 29-33-66.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Эко-квартал «Алания».
10: Безопасность, комфорт, эстетика.
9: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Беспокоитесь за свою карму?
12: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
13: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
14: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС ИС 21 Юкстроинвест Уграл 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Но надо же, полдень в столице. Вот никогда такого не было, а вот опять. Вот смотри только.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Масштабную замену ветхих теплосетей проведут во Владикавказе перед началом отопительного сезона. Как сообщил глава региона Сергей Миняйло, будет обновлено более 6 километров трубопроводов. Специалисты уже завершили подключение нового теплового ввода к дому на улице Гукаева. Также идет замена участка теплотрассы от котельной 12-го микрорайона до одного из корпусов на улице Весенней. Кроме того, запланированы проверки трубопроводов, профилактическое обслуживание котельных, замена изношенных элементов и устранение неполадок во всех районах республики. В Северной Осетии ужесточат контроль за лифтами. Об этом стало известно на заседании Комитета по вопросам ЖКХ и строительной политики. Государственная жилищная инспекция начнет проверять техническое состояние оборудования и наличие обязательных договоров на его обслуживание. Кроме того, изменится порядок работы с аварийным жильем. Если жильцы ветхого или подлежащего сносу дома сами не выберут управляющую компанию, власти региона самостоятельно назначат им обслуживающую организацию и специального перечня. Благоустройство аллеи по улице Шамиля Джикаева во Владикавказе планируют завершить к концу года. Об этом сообщил мэр Вячеслав Мильзехов. В настоящее время специалисты формируют основания дорожек, устанавливают поребрики, бордюры и укладывают брусчатку. Проект предусматривает создание трех тематических зон для тихого отдыха, детской и спортивной площадок. На территории появятся шахматные столы, игровые комплексы, поле для мини-футбола, воркаут-площадка и многое другое. Работы ведутся в рамках муниципальной программы благоустройства и озеленения, а также федеральной программы формирования комфортной городской среды. Более 700 тысяч цветов высадят во Владикавказе. В настоящее время специалисты работают на проспекте Коста, улицах Владикавказской и Маркова. Также цветочные композиции появятся на Московском шоссе, в Центральном парке, на Ватутино, Леоново и других городских территориях. Клумбы украсят тагетисы, цинерарии, амаранты, а также ампельные и горшочные растения. Высадка продлится около месяца. Амина Хаматкоева стала серебряным призером Кубка Азии по дзюдо. Соревнования среди спортсменов до 18 лет проходили в Казахстане. В них приняли участие более 600 атлетов. Хаматкоева заняла второе место в весовой категории до 52 килограммов. Нашу спортсменку подготовили тренеры Ирбек Айларов, Суслан Кудзиев и Анжелика Кодзасова. Курс доллара на сегодня 72 рубля 45 копеек. Курс европейской валюты 83 рубля 80 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, кстати, улыбнитесь, каскадеры. Улыбаться можно не только каскадерам, а, например, ну, не знаю, тем, кто слушает утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Каждое буднее утро для вас игры с подарками классными, новости свежие, темы интересные для обсуждения. Настроение отличное, конечно, и музыка лучшая. И ведущие Саша Светлов и Рит Субботина придут и разбудят любого. Не пропустите «Первую смену», в том числе и завтра, с 7 до 11. Приходите, разбудитесь. А лучше вообще, на самом деле, не уходить никуда, потому что, ну, что, я тоже зря, что ли, на работу пришел? Меня зовут Юрий Гурьянов. Буду продолжать вам песни классные ставить. Очень скоро Юрий Антонов, группа Ozone, Joy и много чего еще тоже впереди.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягод. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: и порядки получения на озон.ру.
1: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
2: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Вы знаете, если она закончится, мы просто возьмем как-нибудь ее и еще раз как-нибудь поставим. Ничего страшного. Так что все переживания напрасны. По этому поводу Юрий Антонов, ансамбль «Аракс», Анастасия на Ретро-ФМ. Мы вообще много красивых песен поставим. И после того, как они закончатся, мы поставим новые. Ну так уж мы устроены. Так работает Ретро-ФМ. А еще у нас есть новости. В Москве 12:30. С актуальной информацией Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. В России могут обновить экзаменационные билеты для будущих водителей. Речь идет о вопросах, связанных с первой помощью пострадавшим в ДТП. Как сообщают «Известия» со ссылкой на Минздрав, сейчас специалисты работают над тем, чтобы водителей лучше готовили к таким ситуациям. Уже подготовлено 40 новых вариантов билетов. Их направили в научный центр госавтоинспекции для дальнейшего изучения. Ну и кроме того, обсуждается обновление автомобильных аптечек. Антимонопольщики выявили более 800 нарушений в тарифах на тепло и воду в 65 регионах страны. В общей сложности 4 миллиарда рублей в тарифах оказались экономически необоснованные. Эти средства до 1 октября регионы должны направить на модернизацию объектов ЖКХ. В противном случае лишние суммы необходимо исключить из тарифов. Студенческая практика должна занимать половину учебного времени. Норма должна быть закреплена на законодательном уровне. С инициативой выступил член Комитета Совета Федерации по науке Игорь Мурок. Сенатор сослался на исследование, согласно которому половина работодателей довольны уровнем подготовки выпускников в начале карьеры. 19% считают его высоким, 30% средним. По мнению, эти результаты показывают разрыв между теорией и практикой в обучении. Банк приколов нужно ликвидировать. В Госдуме обсуждают меры борьбы с изготовлением игрушечных купюр и монет. Об этом сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, это необходимо для защиты населения от мошенников. Еще в начале года Центробанк предложил ввести административную ответственность за подобные действия. Международный детский центр «Артек» отмечает 101-й день рождения. Празднование началось сегодня с утра. На площадках детских лагерей центра собрались более 3500 детей из всех регионов России и 13 зарубежных государств. За более чем вековую историю «Артек» стал настоящей эпохой, олицетворяющей собой дружбу. Дети там постигают искусство взаимопонимания, уважение к культурным традициям и общим человеческим ценностям. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот вторник. Американский доллар сегодня держится на отметке 72 рубля 45 копеек. Единая европейская сегодня 83 рубля и 80 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка, проверенная десятилетиями. Всем хорошего дня.

0: Ну, может быть, не синий иней, может быть, и вообще никакой не иней, но все равно почти ноябрьский пейзаж в Москве. Знаю, что у нас большая география вещания ретро-ФМ. Во многих городах наверняка теплее. Дайте, пожалуйста, солнышко столицу. Поделитесь по-братски или по-сестрински. Как-нибудь поделитесь. Хочется лета. Имеем право, ждали его несколько месяцев. Ну, музыка помогает нам, конечно, всем. Скоро Андрей Миронов и Милен Фармер. И не только прямо здесь, на Ретро-ФМ. В Москве уже 12 часов и 42 минуты.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
1: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
6: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» с самого масштабного проекта «СТК-59».
7: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
8: Сдача дома третий квартал 2028 года.
7: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
8: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают

Согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разрушить.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: свое время этот трек «Rocket» стал настоящей революцией для массового слушателя. В 83-м году Херби Хэнкок познакомил нас благодаря этому хиту со скретчингом, вот этим вот звуком интересным, и брейкдансом. Это уже клипа касается. И композиция принесла, кстати, премию Грэмми ему. А еще клип также собрал много наград. Ну и, конечно, мы помним музыку эту по культовому фильму советскому Карена Шахназарова «Курьер» 86-го года. Там она тоже пришлась очень и очень к месту. Как, собственно говоря, и здесь, в эфире Ретро-ФМ, к месту приходится много-много какая красивая музыка. Она продолжит звучать обязательно. Сегодня вторник, у нас, напомню, 16 июня. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
3: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
3: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте дом.рф.
6: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
7: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. Орикс. Станиславского 1. Угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: Делайте ремонт.
10: Не переплачивайте.
9: В стройцентре СОМ акция.
10: Нашли такой же товар дешевле?
9: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
4: Эко-квартал «Алания».
11: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» — эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: В эфире вокально-инструментальный ансамбль «Бананарама». Далее нашу музыкальную программу продолжат «Виа Иванушки Интернешнл», поэты-песенники Энни Ленокс и Дэйв Стюарт, участники знаменитого дуэта «Юритмикс». Мы продолжаем. Ну все, ладно. Здесь серьезно, просто музыка классная будет звучать. Прямо здесь, на Red FM. Конечно, а как по-другому-то? Мы так привыкли, мы так любим, и по-другому просто не хотим. Вторник, сегодня 16 июня, продолжается. Меня зовут Юрий Гурьянов. Классная музыка впереди.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт в ДК начинается.
4: А если нейросеть бы этой видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Скупи-дуп.
1: Невероятная, невероятная просто Мерлин Монро с песней «I wanna be loved by you» из фильма «Джаз только девушки», который мы знаем и любим. Хотя, думаю, многие, когда слышат или видят актрису, вспоминают другие кадры из другого фильма «Зуд седьмого дня» он называется. Это когда ветерочек из метро знаменитый немного беспокоит подол не менее знаменитого белого плессированного платья Мерлин Монро. Какая же красота. Так, дальше об актуальном нам расскажут новости на Ретро FM. Ну, как новости расскажут? Они сами себе не смогут рассказать? Дмитрий Королев о них расскажет. Дим, привет.
2: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. В стране появится новая народная программа по развитию здравоохранения. Документ сегодня обсуждали в Нижнем Новгороде. Среди предложений создание национальной цифровой платформы и единой карты пациента, что позволит ускорить доступ к медицинской информации и повысит удобство получения помощи. А при строительстве новых клиник особое внимание планируется уделять инфраструктуре. Это важно для комфорта пациента. Окончательную версию программы планируют принять в августе. Владимир Путин не получал приглашения на саммит «Большой семерки», который в эти дни проходит во Франции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский, который приглашен на саммит, заявлял, что якобы предложил Путину встретиться там. При этом, как сегодня напомнил Песков, российский президент готов принять украинского лидера в Москве, но переговоры будут возможны, когда будут достигнуты долгосрочные договоренности. Тем временем американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон теперь намерен сосредоточить усилия на урегулировании конфликта на Украине. Заявление прозвучало на полях саммита «Большой семерки» во Франции. Как передает ТАСС, это станет возможным после того, как США завершили выработку меморандума об взаимопонимании с Ираном, направленного на прекращение боевых действий. Туристы из Эстонии назвали новые правила работы погранпункта в Нарве издевательством. Как передают РИА Новости, власти прибалтийской страны сократили работу пешеходного сегмента на 4 часа. Это привело к скоплению людей на российско-эстонской границе. Отмечается, что желающие попасть в Россию ночевали на улицу. Эстонские власти тогда объяснили нововведение желанием эффективно распределять сотрудников для охраны госграницы. Российские спортсмены возвращаются на мировые соревнования. Международная федерация футбола намерена пригласить наших игроков на новый юношеский турнир. Речь о соревнованиях, которые стартуют в сентябре в США и будут доступны для всех 211 членов ФИФА. Это решение приветствовали в Российском футбольном союзе. Напомню, с 22 года российские футбольные клубы и сборные были отстранены от турниров под эгидой этой организации. И о валюте. На этот вторник доллар 72 рубля 45 копеек, единая европейская 83 рубля 80 копеек. Пока все, а далее на Ретро FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Это Sting, Shape of My Heart. Композиция стала всемирно известной, в том числе благодаря тому, что прозвучала в культовом фильме «Леон» Люка Бессона. Но, как мы знаем, у Стинга и без кино неплохо получалось продвигать свои песни. Ну, потому что все хорошее, как показывает мироздание, обязательно находит дорогу к слушателю. Кстати, мы здесь на Retro FM рады помогать находить эту самую дорогу. Она у нас, кстати, с двухсторонним движением. Не только музыка к нам следует, но и мы за ней хоть на край света, правда же? Вот так и живем. В Москве уже 13 часов и 41 минута.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
6: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
7: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
8: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
9: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
10: Сдача дома третий квартал 2028 года.
9: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламы службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Кетч
1: и обе
0: Си.
1: Пазл складывается, в общем, причем уже много лет.
0: Сиси Кетч.
1: У нас, кстати, на Ретро FM вообще все артисты сложившиеся. А еще у нас есть, что у нас есть? Феличита. Через несколько минут можно будет передавать и поздравлять. Так, чем бы еще похвалиться? А, вот, вспомнил. Еще у нас ведущие самые классные. Вот, пока вроде все. Потом еще что-нибудь вспомню, то расскажу обязательно. Меня зовут Юрий Гурьянов. До свидания. До завтра. Аруар. Гудбай. Чао. See you later. Пока, в общем.
2: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
3: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
3: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности, 400 граммов, 119 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова 8. Телефон 91-83-37.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри, Барбашова 26.
9: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Летняя распродажа в «Арктике». Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Масштабную замену ветхих теплосетей проведут во Владикавказе перед началом отопительного сезона. Как сообщил глава региона Сергей Меняйло, будет обновлено более 6 километров трубопроводов. Специалисты уже завершили подключение нового теплового ввода к дому на улице Гукаева. Также идет замена участка теплотрассы от котельной 12-го микрорайона до одного из корпусов на улице Весенней. Кроме того, запланированы проверки трубопроводов, профилактическое обслуживание котельных, замена изношенных элементов и устранение неполадок во всех районах республики. В Северной Осетии ужесточат контроль за лифтами. Об этом стало известно на заседании Комитета по вопросам ЖКХ и строительной политики. Государственная жилищная инспекция начнет проверять техническое состояние оборудования и наличие обязательных договоров на его обслуживание. Кроме того, изменится порядок работы с аварийным жильем. Если жильцы ветхого или подлежащего сносу дома сами не выберут управляющую компанию, власти региона самостоятельно назначат им обслуживающую организацию и специалистов. Перечня. Благоустройство аллеи по улице Шамиля Джикаева во Владикавказе планируют завершить к концу года. Об этом сообщил мэр Вячеслав Мильзахов. В настоящее время специалисты формируют основания дорожек, устанавливают поребрики, бордюры и укладывают брусчатку. Проект предусматривает создание трех тематических зон для тихого отдыха, детской и спортивной площадок. На территории появятся шахматные столы, игровые комплексы, поле для мини-футбола, воркаут-площадка и многое другое. Работы ведутся в рамках муниципальной программы благоустройства и озеленения, а также федеральной программы формирования комфортной городской среды. Более 700 тысяч цветов высадят во Владикавказе. В настоящее время специалисты работают на проспекте Коста, улицах Владикавказской и Маркова. Также цветочные композиции появятся на Московском шоссе, в Центральном парке, на Ватутино, Леоново и других городских территориях. Клумбы украсят тагетисы, цинерарии, амаранты, а также ампельные и горшочные растения. Высадка продлится около месяца. Амина Хаматкоева стала серебряным призером Кубка Азии по дзюдо. Соревнования среди спортсменов до 18 лет проходили в Казахстане. В них приняли участие более 600 атлетов. Хаматкоева заняла второе место в весовой категории до 52 килограммов. Нашу спортсменку подготовили тренеры Ирбек Айларов, Суслан Кудзиев и Анжелика Кодзасова. Курс доллара на сегодня 72 рубля 45 копеек. Курс европейской валюты 83 рубля 80 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Вот в таком бодром настроении, друзья, начинаем. Я начинаю читать ваши сообщения, а вы давайте уже начинайте писать. У нас есть куда писать. Много разных вариантов.

0: поздравляет свою доченьку Алису Клещеву со сдачей последнего экзамена. «Все будет хорошо», говорит мамоля. «Мы к ней присоединяемся. Желаем удачи Алисе». Руслан из Донецка передает привет своей жене Ирочке. «Мы с нашим Золотунчиком», так Руслан называет жену, «очень сильно тебя...» А, нет, Золотунчик — это не жена, это, собственно, видимо, ребенок. «Мы очень сильно тебя любим». Не буду расшифровывать ваше сообщение, но вы как-то пишите, чтобы мне было тоже понятно, о ком идет речь. Надежда из Арзамаса поздравляет сына Александра с днем рождения, желает ему интересных событий и прекрасной поездки в Казань.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: группа Феличите на Ретро FM. Ну, под такой песней передавать приветы веселее. Дочка Александра передает привет любимому папе Александру Носкову. Желает всего самого прекрасного. А вот еще коллега Марина Ильина с наилучшими пожеланиями и теплыми объятиями передает привет своей коллеге Любочке Малютиной. От всей души приветствует ее, желает невероятного рабочего дня, полного радости, улыбок и приятных сюрпризов. Представляете, какие у коллег бывают отношения прекрасные, а? Всем бы так хочется сказать. Ну, скоро продолжим.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru. We'll be right back.

Мария из Москвы передает привет, благодарит человека с золотыми руками, Равшан из Арт-сервис. Желает ему счастья, здоровья, побольше клиентов. Мам Катя поздравляет с днем рождения свою любимую доченьку Олечку. Ей исполняется энное количество лет. Не буду, это провокация, не буду говорить, сколько лет. Олечке всегда 18, это правда. Так, идем дальше. Роман Николаевич из Ашхабада, вот где нас слушают, передает привет всем дачникам садового общества «Саглык». Поддерживаем и будем поддерживать друг друга. Вот такой вот лозунг предлагает Роман Николаевич. Ну, что, мне нравится.

0: Вот умеет все-таки любимая музыка Ретро-ФМ создавать отпускное настроение. Но согласитесь, друзья, это мелодия из бриллиантовой руки. Ну что, есть у нас звоночек. Наталья к нам дозвонилась из ближайшего Подмосковья. Наталья, добрый день.
1: Наталья. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как настроение, как дела вообще?
1: Здравствуйте еще раз. Настроение отличное. Дела хорошо.
0: Ну и супер. Вы нам с чем позвонили? Кому-то привет передайте или, может быть, кого-то поздравить с чем-нибудь?
1: Да, я хочу передать привет всем слушателям любимого радио.
0: Так.
1: Передать отличного настроения, хорошей погоды.
0: А что вы так грустно это делаете, Наталья? Вот передаю привет всем.
1: Не-не-не, радостно.
0: Да, ну-ка давайте добавьте энергии.
1: Да. А отдельно хочу передать привет своим детям, Веронике и Даниле.
0: Угу.
1: Я хочу пожелать им, чтобы у них исполнилось все задуманное в ближайшее время, и чтобы все было хорошо.
0: Они у вас как, на каникулах или уже взросленькие?
1: Они уже взрослые.
0: Так, что делают?
1: Они уже взрослые, хотят поступать в институт.
0: Ну, дело хорошее. Дай бог.
1: Да.
0: Так, ладно, Наталья, давайте к делу. У вас вообще какие планы на 18 июня? Вот прямо сейчас. Уже что-то есть какие-то планы? На вечер, я уточню, на вечер. У вас есть какие-то планы, нет?
1: На вечер у меня нет планов, но я думаю, что они появятся.
0: Да, я тоже так думаю. Дело в том, что Ретро-ФМ дарит вам пригласительный на двоих на летнюю вечеринку Ретро-ФМ на корабле. Вас ждут зажигательные хиты, конкурсы, фирменные подарки, самый большой танцпол на Москве-реке. Все это 18 июня. Отчаливаем из Северного речного вокзала, причал номер один. Наталья, запоминайте, летняя вечеринка Ретро-ФМ. Будут все. Будет танцы на воде и будет, конечно, любимая музыка. Наталья, как вам вообще предложение?
1: Ура! Ура! У меня просто верх радости. Я просто счастлива. Спасибо, любимое радио. Спасибо огромное.
0: Пожалуйста, мы для вас работаем, собственно, чтобы вы были счастливы. Друзья, жду ваших сообщений. Не забывайте их подписывать, потому что вот я вроде каждый раз это говорю, но уже несколько сообщений лежит неподписанных. Читать их не могу.

0: Но будем надеяться, эта песня от Бонни М, так сказать, даст июню прийти в себя, опомниться, вспомнить, что он это лето, и наконец наступит какая-то более-менее теплая погода. Пока как-то, знаете, прохладненько и дождь. Так, ну ладно, погода будет позже, а пока читаю ваши сообщения, подписанные, да, которые вы подписали. Анна поздравляет с днем рождения любимого мужа Максима Иванова. Будь всегда сильным и мужественным. Ну ладно. Хотел сказать, я же всегда не сильный и мужественный. Ну ладно, сами разбирайтесь. Елена передает огромный привет коллективу из Павловского Посада, Global Pack, особенно Люсьен Киселевой, Виктору Говорушкину и Наталье Платоновой. Ну а Людмила Владимировна от лица всех счастливых родителей поздравляет студентов Королевского колледжа космического машиностроения с защитой дипломов. Ребята, в добрый путь! Все пути и дороги для вас открыты. Ну и благодарность преподавателям, которым студенты, конечно, потрепали немало нервов, но и, в общем, получили адекватный от преподавателя ответ. Это правда. Да, так и бывает. Друзья, пишите, не забывайте подписываться. Продолжаем.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления.

0: Феличита на Ретро-ФМ, дочь Соня и зять Иван. От всего сердца поздравляет с днем рождения мамочку Людмилу Ивановну Паладову. Желают всего самого прекрасного. Мы тебя очень сильно любим, пишут дочь и зять. Екатерина Смирнова из Твери передает огромный привет своей любимой бабушке Валентине Петровне. Бабуля, очень тебя люблю, скучаю, желаю крепкого здоровья, чтобы внуки почаще радовали. Ну и, наконец, Дмитрий Волков из Краснодара поздравляет свою девушку Анастасию с этим прекрасным днем. Настя, ты сводишь меня с ума каждый день, пишет Дмитрий. Будь самый счастливый, я тебя обожаю.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67. От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
6: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
7: 29-33-66.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности. 400 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Недвижимость во Владикавказе дорожает. А самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
10: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта «СТК-59».
11: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии. Концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
12: Сдача дома третий квартал 2028 года.
11: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
15: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
17: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Кристина из Москвы передает привет Руслану, желает прекрасного настроения, отличного дня. Андрей из Приморско-Ахтарска поздравляет с днем рождения любимую мамочку Веру Николаевну. С юбилеем даже. Желает крепкого здоровья, море позитива. Мы тебя любим, обожаем. Ну и, наконец, Саша, Света и Катюша из Москвы поздравляют Ольгу Игнатову с днем рождения. Оль, пусть у тебя сбываются все планы, пусть будет все, что для тебя входит в слово «счастье». Любим, целуем.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Secret Service завершает сегодняшнюю филичту на Retro FM. Друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Мама Марина из Челябинска поздравляет свою дочку Викторию с успешным окончанием института в Санкт-Петербурге, получением диплома. Она умница и трудяжка, пишет мама. Пусть жизненный путь будет ярким, творческим и суперинтересным. Татьяна Жердева желает прекрасного солнечного дня своим коллегам Юлии и Елене из города Самара. Не грустите, скоро домой. Алексей Морозов из Владимира поздравляет свою маму Галину Ивановну с днем рождения. Мамочка, ты у меня самая лучшая. Желаю тебе тепла, заботы, чтобы все твои мечты сбывались. Наталья Григорьева из Уфы поздравляет своего лучшего друга Артема с днем рождения. Будь счастлив, здоров, богат, весел. Ждем тебя в гости. Передавай привет своей семье. Ну, а Ольга Кузнецова из Саратова передает привет своему папе Сергею. Пап, ты мой герой, спасибо тебе за все. Желаю бодрости, духа и отличного настроения. Ну, вот на этой прекрасной ноте будем заканчивать, завершать. Завтра, как всегда, с 2 до 3, ваши приветы и поздравления. Филичите на Retro FM.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
6: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
10: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта «СТК-59».
11: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
12: Сдача дома третий квартал 2028 года.
11: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция.
15: Нашли такой же товар дешевле?
14: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
16: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-03-03.
17: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Вы знаете, друзья, что такое настоящая потеря памяти? Это когда не можешь вспомнить, что именно забыл. Но вот ее забыть, мне кажется, совершенно невозможно. Прекрасная Сиси Гейч на Ретро-ФМ в 15.17. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Смоки, группа Браво и Милен Фармер.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
10: Зачисляй, храни, трать! Зачисляй, храни, трать!
11: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
12: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Ноябрь 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, вести и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: круглосуточно.
1: Любимой музыки много не бывает.
2: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
1: Ретро-ФМ 70-е.
2: Ретро-ФМ 80-е.
1: Ретро-ФМ 90-е.
2: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
2: 12+.
1: Ретро-ФМ.

0: человеку свойственно ошибаться, и он пользуется этим свойством часто и с удовольствием. О своих ошибках Смоки и Сьюзи Кватро в половине четвертого. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В России намерены формировать новую культуру поведения на дорогах. Этому будет способствовать нацпроект «Безопасность дорожного движения». Его ключевые моменты обсудили сегодня. По информации «Известия», особое внимание будет уделено перекресткам. Они являются наиболее опасным элементом улично-дорожной сети. Ежегодно там происходит около 30% всех ДТП. В антирейтинге около 40 регионов. Среди таких территорий Татарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург, Свердловская и Нижегородская области. Россия ценит заинтересованность Турции содействовать решению украинского конфликта. Об этом сегодня во время переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом заявил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров. Анкара может выступить посредником или предоставить такую платформу и площадку. Фидан отметил, дестабилизация и эскалация могут привести к еще большему кризису. Точных дат визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера пока нет, а об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что договоренность о скором приезде американских переговорщиков действительно была. Конкретные сроки назовут позже, поскольку сейчас американская сторона готовится к подписанию меморандума с Ираном. Оно должно пройти в Женеве 19 июня. День многодетной семьи может появиться в России. В качестве даты можно выбрать 23 января. Как отметил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб, именно тогда, в 24 году, президент издал указ, который бессрочно установил статус многодетной семьи. Ну а ранее многодетная мать Юлия Мородина написала письмо Владимиру Путину с предложением учредить праздник, который можно отмечать в сентябре. Под Хабаровском стартовал крестный ход протяженностью больше 60 километров. Путь займет 4 дня. Присоединиться может любой желающий, причем на всем пути следования. Например, сегодня к процессии подключились около 200 человек. В Хабаровской епархии отметили, предусмотрены обеды, ужины и ночевка в палаточном городке. Верующие будут молиться о мире и благополучии России, а также о здоровье участников спецоперации. И о валюте. Доллар сегодня 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Пока на этом все, а далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Друзья, знаете, как быть с утра пораньше, как огурчик? Ну, не зеленым в пупырочку, а бодрым и свежим. Нужно слушать первую смену на Ретро FM. Завтра, как всегда, с 7 до 11 нас ждут игры с классными подарками. Самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущий Саш Светлов и Рит Субботина разбудит любого. Не проспите и вы первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро FM.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: В Владикавказе облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Эко-квартал Алания.
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
8: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания, самого масштабного проекта СТК-59.
9: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
10: Сдача дома третий квартал 2028 года.
9: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламы службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: говорила героиня одного индийского фильма, так грустно, что хочется танцевать. Но вот здесь под эту песню можно и погрустить, и даже потанцевать. Это песня из танцора «Диск» на Ретро-ФМ в Москве 15:56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья, с любимой музыкой.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности, 400 граммов, 119 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
10: Свадьба или новоселье?
9: В «Хоумберри» все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
10: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
11: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
15: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта «СТК-59».
16: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
15: Сдача дома третий квартал 2028 года.
16: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
15: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: В Москве 4 часа дня на Retro FM впереди Альбуан и Рэмин Пауэр, Татьяна Буланова и Майкл Джексон.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кураева. Здравствуйте. 30 мостовых сооружений отремонтировали и построили в Северной Осетии за последние 6 лет. Об этом сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, на участке дороги Гизель-Кармадон-Даргавс-Зуарикау заново выстроили 3 переправы после схода ледника Кулка. На отрезке Транскам-Верхнезгид-Мацута возвели 7 мостов, а на дороге к курорту Мэмисон – 10. В этом году в республике планируется начать реконструкцию еще 9 переправ. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Хаотичная застройка стала причиной проблем с отводом дождевой воды в поселке Попов-Хутор. Об этом сообщает пресс-служба республиканского водоканала. Специалисты обследовали участок и выяснили, что существующие ливнеотводящие трубы недостаточно. Поселок застраивался без учета потребностей в инженерных сетях. Решением данной проблемы будет заниматься бригада предприятия. Специалисты расчистят систему ливнеотводящих каналов и промоют водопропускные трубы. Малую гидроэлектростанцию «Барс» запустят в Северной Осетии в 2028 году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Станция мощностью более 5 мегаватт появится на реке Фиагдон в Алагирском районе. Особенностью строительства станет применение деривационной технологии «Экогэс». Финансирование проекта будет осуществляться за счет частных внебюджетных инвестиций. В Владикавказе дом, в котором жил писатель Михаил Булгаков, стал объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба профильного комитета. Здание расположено на углу улиц Маяковского и Балаева. В нем писатель жил в 1920 году. Планировка здания типична для жилой застройки города начала 20 века. На южном фасаде под окнами квартиры, где жил Булгаков, установлена мемориальная доска. Сегодня вход на территорию Дендрария будет ограничен. Администрация Владикавказа сообщает, что до 9 часов вечера в парке будет проводиться акарицидная обработка от клещей. В связи с этим прогулки по парку в указанный период запрещены. Инал Тасоев и Мадина Таймазова поборются за медали «Большого шлема» в Монголии. Турнир стартует в эту пятницу. С него начинается набор очков в олимпийский квалификационный рейтинг к играм 2028 года в Лос-Анджелесе. В соревнованиях примут участие около 500 атлетов из 62 стран мира. Сборная России выступит в максимальном составе – 13 мужчин и 11 женщин. Курс доллара на сегодня 72 рубля 45 копеек. Курс европейской валюты 83 рубля 80 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Отпускной сезон в самом разгаре. Это значит, что вместе с ним автоматически началась операция «Чистые руки», она же поиск мужчины без обручального кольца. Так что, мужчины, берегитесь, ну или готовьтесь, кому как угодно. 16:15 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ ансамбль поющей гитары Том Джонс и Блэк.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка Ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт в ДК начинается.
4: А если нейросеть бы это видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Люди встречаются, люди влюбляются. И согласитесь, друзья, летом делать это как-то приятнее, что ли, чем, например, зимой. Ну, такое вот романтическое у нас время. В Москве половина пятого, кстати, о времени. С новостями на РТФМ Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую всем. Добрый день. Владимир Путин на встрече с главой Северной Осетии Сергеем Миняйло в Кремле указал на проблему недофинансирования системы жилищно-коммунального хозяйства по всей стране. Также президент отметил, что в республике она стоит особенно остро. Глава региона сообщил, что в Северной Осетии работает самый крупный водоканал на Северном Кавказе, куда закупается современное оборудование. Кроме того, «Газпром» провел 15 километров газопровода в горных районах. Сейчас идет подключение горных сел. Владимир Путин подчеркнул, что важно, чтобы люди почувствовали реальное улучшение качества жизни. Глава МИД Турции Хакан Фидан, находящийся в Москве, с визитом заявил, что отношения между Россией и Турцией продолжают развиваться и укрепляться в направлении, определенном лидерами двух стран. На переговорах с Сергеем Лавровым он сообщил, что Анкара готова вновь стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине и рассчитывает на встречи с президентом Владимиром Путиным, а также с его советниками Владимиром Мединским и Игорем Литвиновым. По данным источников, турецкий министр намерен заявить о готовности Турции способствовать диалогу между сторонами. Визит спецпосланников президента США Стив Уиткофа и Джареда Кушнера в России ожидается после подписания меморандума между США и Ираном. Оно намечено на конец недели в Швейцарии, сообщил Дмитрий Песков. Кремль сообщит о дате визита, когда она будет согласована. Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали приезд американских переговорщиков в Москву во время телефонного разговора в это воскресенье. Герои Советского Союза и Российской Федерации, а также полные кавалеры Ордена Славы имеют право на полную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг на федеральном уровне. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Помимо них, ветераны, инвалиды, многодетные семьи и пенсионеры могут получить субсидии либо частичную компенсацию трат на ЖКХ. Депутат добавил, что в ряде регионов страны в соответствии с местным законодательством для отдельных категорий граждан предусмотрена полная компенсация коммунальных платежей. И в Мурманске на сайте бесплатных объявлений продают круглый камень, яйцо дракона, за 1,5 миллиона рублей. Такие камни характерной формы, напоминающие страусиные яйца, можно найти на пляже в популярном у туристов месте на берегу Баренцева моря. Продавец предлагает использовать яичко как элемент декора. Объявление опубликовано 12 июня. За несколько дней его посмотрели уже более 2000 человек. Правда, покупатель пока что так и не обнаружился. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 72 рубля и 45 копеек, евро 83 рубля и 80 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: сколько девушек перецеловано под эту композицию, сколько рассветов встречено, сколько ног оттоптано на танцах. Ну, потому что это одна из самых романтичных песен мирового репертуара. Это Демис Русос на Ретро-ФМ, а уже совсем скоро у нас дуэт Роксет, ансамбль «Самоцветы» и «Эрейжа» в Москве 16 часов и 42 минуты.
1: Ретро-ФМ «Владикавказ» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
8: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: А ведь сердце зачастую не просто подсказывает. Оно стучит, не побоюсь этого слова. Так что хороший, значит, замечательный совет от Детраксет. Прислушайте своему сердцу. Иногда это действительно стоит сделать. 16:56, столица, друзья. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами до завтра. Даль на Ретро-ФМ. Олег Орлов. Встречайте его через несколько минут.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Летний кинотеатр.
4: Уличные камины во дворе.
3: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
4: Звоните 77-33-00.
3: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри, Барбашова 26.
8: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: конце 80-х, начале 90-х «Ламбада» буквально взяла приступом все дискотеки СССР и оставалась одним из главных танцевальных хитов постсоветского пространства вплоть до середины следующего десятилетия. И до сих пор хорошо узнаваемые латиноамериканские ритмы будут ностальгические воспоминания у тех, чья молодость и детство оказалось неразрывно связано с этой мелодией. Даже если в пик ее популярности, пик популярности этой песни, кто-то еще под стол пешком ходил. На Ретро-ФМ группа Каома. Новая порция лучших музыкальных хитов буквально через несколько минут. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю хорошего музыкального вечера в компании с любимыми артистами в столице. 16 минут шестого.
1: Реклама.
2: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Турмоторрус».
3: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
7: 12+.
8: Ретро-ФМ.

0: маленькой любви, которая имеет все шансы стать большой любовью всей жизни. Группа Рики Повери с нами здесь, на Ретро FM. В Москве 17.30. Последние новости расскажет нам Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. С сегодняшнего дня официально стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы 9-го созыва. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Указ о назначении выборов на 20 сентября подписал президент Владимир Путин. Будут избраны 450 депутатов, 225 по одномандатным избирательным округам и 225 по федеральному избирательному округу. Памфилова подчеркнула, что с сегодняшнего дня начинаются все избирательные действия по подготовке и проведению голосования. Начался процесс выдвижения кандидатов и формирования избирательных комиссий на местах. На всех АЗС Татнефти в России ввели временное ограничение на отпуск топлива. Бензина не более 30 литров одни руки, дизеля для легковых машин до 60 литров, для грузовых до 300 литров. На некоторых заправках также действуют технические ограничения по оплате банковскими картами. Ранее о дефиците топлива сообщали власти Крыма и Севастополя, где продажи бензина за наличный расчет полностью ограничили на несколько дней. В начале июня вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать вопросы для стабилизации рынка. В Институте экономики и роста заявили о необходимости серьезного снижения ключевой ставки в России. Это необходимо для того, чтобы предприятия получили приток инвестиций и стабилизировался курс рубля. По словам специалистов, производственный сектор испытывает инвестиционный голод, и снижение ставки поможет сохранить созданный задел. Эксперты полагают, что на ближайшем заседании ЦБ, скорее всего, пойдет на очередное снижение из-за замедления годовой инфляции в мае. В Чувашии одна из компаний совершила первый в России платеж в бюджет с использованием цифрового рубля – 125 тысяч рублей. Глава республики Олег Николаев назвал регион лабораторией, где отрабатываются финансовые инструменты будущего, гарантирующими бизнесу и государству прозрачность и скорость операций. Минфин Чувашии отметили, что апробация цифрового рубля в бюджетном процессе продолжается. И в американском штате Нью-Йорк впервые обнаружили змееголова. Это рыба, способная перемещаться по суше и дышать воздухом, который уже призвали рыбы Франкенштейна. Ее поймал рыбак в озере Лилипонд на Лонг-Айленде. У этого вида нет естественных хищников. Он поедает все, что может запихнуть в свою большую пасть, и уже нанес серьезный вред экосистемам. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 72 рубля и 45 копеек. Евро 83 рубля и 80 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Один известный политик как-то сказал: у каждого человека в этом мире две родины – своя и Франция. Специально для тех, кому как минимум близка французская музыка, в том числе электронная. Жан-Мишель Жар на Retro FM. К французской музыке мы, кстати, еще вернемся сегодня, буквально через несколько минут, благодаря Патрисии Касс. А еще до конца часа послушаем наших землян и группу Арчис в столице 1742.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания», самого масштабного проекта СТК-59.
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
3: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
3: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». 34.
9: Счастье есть.
8: Джанаева 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Как пошутила недавно одна моя знакомая, не понимаю, ну зачем мне так много лет? Лет 20-25 было бы вполне достаточно. Ну, на самом деле, главное не возраст, согласно паспорту, а то, насколько мы сами себя чувствуем. Всем, кому в душе... ну, примерно 18, пламенный ретро-фэмовский привет. И одна из лучших песен Патрисии Каас на финише этого часа. 17.55, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера в компании с любимыми артистами и их лучшими песнями.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности. 400 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на «Магнит.ру».
6: В сети магазинов «Стейтон». Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса. Куйбышева, 20. ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А. Гакаева, 1Б. «Стейтон». Первый. Всегда первый.
7: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
8: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
9: Все для уверенной победы.
8: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой «Трое». Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытая продажа квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта «СТК-59».
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
11: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Беспокоитесь за свою карму?
14: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
15: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
16: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угрова 12-651-07-881. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
17: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
18: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
19: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 6 вечера в столице. Далее на Ретро ФМ лучшие хиты Адриана Челентано, группы «Браво» и «Пати Райан».
1: Ретро ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кураева. Здравствуйте. 30 мостовых сооружений отремонтировали и построили в Северной Осетии за последние 6 лет. Об этом сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, на участке дороги Гизель-Кармадон-Даргавс-Зуарикау заново выстроили 3 переправы после схода ледника Кулка. На отрезке Транскам-Верхнезгид-Мацута возвели 7 мостов, а на дороге к курорту Мэмисон – 10. В этом году в республике планируется начать реконструкцию еще 9 переправ. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Хаотичная застройка стала причиной проблем с отводом дождевой воды в поселке Попов-Хутор. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского водоканала. Специалисты обследовали участок и выяснили, что существующие ливнеотводящие трубы недостаточно. Поселок застраивался без учета потребностей в инженерных сетях. Решением данной проблемы будет заниматься бригада предприятия. Специалисты расчистят систему ливнеотводящих каналов и промоют водопропускные трубы. Малую гидроэлектростанцию «Барс» запустят в Северной Осетии в 2028 году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Станция мощностью более 5 мегаватт появится на реке Фиагдон в Алагирском районе. Особенностью строительства станет применение деривационной технологии «Экогэс». Финансирование проекта будет осуществляться за счет частных внебюджетных инвестиций. В Владикавказе дом, в котором жил писатель Михаил Булгаков, стал объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба профильного комитета. Здание расположено на углу улиц Маяковского и Балаева. В нем писатель жил в 1920 году. Планировка здания типична для жилой застройки города начала 20 века. На южном фасаде под окнами квартиры, где жил Булгаков, установлена мемориальная доска. Сегодня вход на территорию Дендрария будет ограничен. Администрация Владикавказа сообщает, что до 9 часов вечера в парке будет проводиться акарицидная обработка от клещей. В связи с этим прогулки по парку в указанный период запрещены. Инал Тасоев и Мадина Таймазова поборются за медали «Большого шлема» в Монголии. Турнир стартует в эту пятницу. С него начинается набор очков в олимпийский квалификационный рейтинг к играм 2028 года в Лос-Анджелесе. В соревнованиях примут участие около 500 атлетов из 62 стран мира. Сборная России выступит в максимальном составе – 13 мужчин и 11 женщин. Курс доллара на сегодня 72 рубля 45 копеек. Курс европейской валюты 83 рубля 80 копеек. Это были новости на Ретро ФМ.
1: Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Домой, конечно, всегда приятно возвращаться. И когда уже долго путешествуешь, и когда просто едешь вечером с работы. Впрочем, и обратный маршрут может доставить удовольствие, когда свой новый день встречаешь с утренним шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. С понедельника по пятницу для вас, друзья, в нашем эфире игры с крутыми призами, свежие новости, темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно же, ваша любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина способны разбудить любого. Не проспите, «Первую смену» уже завтра с 7 до 11 здесь, на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-Банк».
9: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
11: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
13: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
15: «Альфа-Банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления «Сколково» и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: процентов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб – бесплатный плеер в нашем Телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Ретро-ФМ и запускайте Радиохаб.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

печали я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Как шутят в народе, если у вас из накоплений остались только жировые, значит, вы плохо подготовились к лету. Впрочем, никогда не поздно начать двигаться и проводить лето активно. Бодрая ритмичная музыка, что звучит в нашем эфире. Нам в помощь, друзья, группа Silent Circle на Retro FM. В 18.30 в Москве. Далее о событиях этого вторника узнаем из новостей. На Ретро-ФМ слово Игорю Акулову.
1: Олег, добрый день. Всем добрый вечер. Приветствую. Власть Севастополя рассчитывает в ближайшую неделю нарастить запас топлива. Полностью отказаться от выдачи бензина по QR-кодам смогут только после создания полумесячного резерва. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. Сейчас в городе действует система очередей по QR-кодам, которая была введена из-за дефицита топлива. Как только удастся накопить безопасный запас, порядок заправки изменится. Напомню, что ранее ограничения на продажу бензина вводились также во всем Крыму. Верховный суд направил в Госдуму законопроект, который разрешит студентам юридических факультетов работать в аппаратах судов. Предлагается смягчить квалификационные требования для должностей секретаря суда, секретаря судебного заседания и консультанта. На эти места смогут назначить студентов, вузов и выпускников среди профессиональных учебных заведений с юридическим образованием. Эксперты напомнили, что компенсировать ущерб за ремонт машины, поврежденной из-за дорожной ямы, обязана структура, отвечающая за обслуживание конкретного участка. Верховный суд подтвердил, что вина дорожной службы презюмируется. Доказывать свою невиновность придется именно ей, а водителю достаточно подтвердить факт повреждения и причинную связь с ямой. По действующим нормам, яма считается недопустимой, если ее длина от 15 сантиметров, глубина от 5, а площадь от 6 квадратных сантиметров. Завтра вечером жители Московской области смогут увидеть мини-парад планет, соединение Венеры, Юпитера и тонкого серполуны. Все три объекта будут видны в западной части неба после захода солнца. Наблюдать это зрелище можно будет с невооруженным глазом при ясной погоде. При этом ученые отмечают, что это для лучшего обзора стоит найти открытое место с хорошим видом на западный горизонт. И Google добавила симулятор полетов в веб-версию Google Earth. Теперь можно летать над любыми странами и территориями прямо в браузере без скачивания приложения. Функция существовала в десктопной версии с 2007 года, но теперь стала доступна всем. Чтобы включить этот режим, нужно открыть раздел «Инструменты» и выбрать имитацию полета. Для реалистичности лучше переключить карту на спутниковый режим. Управлять самолетом можно с помощью клавиатуры и мыши. Это потребует практики, но если опуститься слишком низко, то симулятор предложит поднять самолет на безопасную высоту. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 72 рубля и 14 копеек. Евро будет торговаться на отметке 83 рубля и 73 копейки. Это пока что все новости. Далее на Retro FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Так уж вы устроены. Одни дарят счастье, а другие его ожидают. Если вы, милые дамы, которым одну из лучших своих песен посвятил Хулио Иглесиас, пока еще его не дождались, будьте уверены, удача вам улыбнется обязательно. Ну а чтобы убыстрить этот процесс, попробуйте сами проявить активность. Музыка Ретро FM вам в помощь. Дизайнерлесс, Михаил Боярский, Стинг, в частности, до конца этого музыкального часа в столице 18.42.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 24-26 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Квартиры под ключ во Владикавказе. В новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте дом.рф.
9: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
10: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности, 400 граммов, 119 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
11: «Рено», «Пежо» и «Ситроен». Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская, 2А. Телефон
12: 29-33-66. Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
13: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
14: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
13: Сдача дома третий квартал 2028 года.
14: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
16: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Думаю, каждый из нас хотя бы раз в жизни ловил себя на мысли, что на работе в день перед отпуском в окно всегда светит солнце. В любую погоду. Солнечный, позитивный музыкальный привет всем отпускникам от Ретро-ФМ и французской певицы Desireless, чей «Вояж-вояж», хит, зовущий в дорогу дальнюю, звучит в нашем эфире 18.56 по Москве. Я, Олег Орлов, желаю всем отличного настроения и предлагаю дружно проследовать в следующий музыкальный час на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» с самого масштабного проекта «СТК-59».
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
3: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
3: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
6: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова 8. Телефон 91-83-37.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречная репутация. Кирова 74, телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
8: Свадьба или новоселье?
9: В «Хоумберри» все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Эко-квартал «Алания».
12: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
13: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну что, вот и вечер вторника, друзья, можно немного отдохнуть от работы, если вы от нее устаете, разумеется. А вообще, как говорил известный поэт, все работы хороши, выбирай на вкус. Вот, например, Мауро, чей самый известный хит звучит на ретро-ФМ, в молодости мог взяться за любую работу, но нашел себя в музыке. А по окончании музыкальной карьеры всерьез занялся кулинарией и сейчас владеет итальянским ресторанчиком в немецком городе Бад-Эссен. 19:15, время московское, далее у нас арабески, группа «Белый орел» и «Черри Лейн». Меня зовут Олег Орлов, добрейшего вечера всем.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт ДК начинается. А если нейросеть бы этой видоизменила?
4: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на ретро-ФМ.
5: Реклама. Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
11: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
12: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
13: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
14: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 11+.

0: В жизни нашей должно находиться место празднику, даже в обычный будничный день. И чем его будет больше, тем лучше, тем веселее и легче на душе. Легкости и бодрости добавляют нам девчонки из группы «Арабески» в половине восьмого вечера по Москве. Далее последние новости. Нам на Ретро-ФМ уже готов рассказать Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую всем. Добрый вечер. Иран подтвердил, что США начали снимать морскую блокаду против республики, и этот процесс перешел в практическую плоскость. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Маджид Тахтарванчи. Президент США Дональд Трамп объявил о снятии блокады после заключения сделки с Тегераном. Три иранских нефтяных танкера и два судна с товарами первой необходимости уже прошли через международные воды. Подписание меморандума между сторонами запланировано на эту пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Госдума и Центробанк начали разрабатывать меры по борьбе с билетами банка-приколов, которые мошенники используют для обмана граждан. В ЦБ предлагают запретить изготовление и распространение предметов, похожих на российские банкноты и монеты, и ввести за это административную ответственность. В январе регулятор уже опубликовал соответствующий доклад. Глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законодательное решение будет подготовлено. Он подчеркнул, что ЦБ наиболее заинтересован в реализации этих норм. В Москве подвели итоги шестого сезона конкурса «Лидеры России» флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году он впервые проходил в командном формате. Участие принимали управленцы не только со всей нашей страны, но и из-за рубежа. Победителями стали 60 коллективов. Они продемонстрировали умение слышать друг друга, принимать выверенные решения и действовать как единый механизм в условиях высокой конкуренции. Победители смогут принять участие в суперфинале конкурса, который пройдет уже этой осенью. И каждый третий россиянин собирается в так называемое медленное путешествие. Это формат отдыха без гонки по достопримечательностям с длительным пребыванием в одном месте и погружением в локальную жизнь. По данным опроса одной из медиакомпаний, 16% планируют организовать такую поездку в ближайшее время, а 14% собираются провести отпуск именно таким образом. При этом 41% респондентов впервые услышали о таком тренде, но заинтересовались им. Самым привлекательным сценарием внутри страны стал отдых на природе. Его выбрали 26%. За рубежом теплая страна с морем вдали от массовых курортов. Такой вариант выбрали 44%. В путешествиях россияне чаще всего ищут возможность переключиться и снизить стресс. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 72 рубля и 14 копеек. Евро торгуется на отметке 83 рубля и 73 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: В мировой музыкальной сокровищнице можно найти большое количество песен, претендующих на звание самой романтичной. Эта песня, на мой взгляд, была бы далеко не самым последним претендентом. Гаррет Гейтс на Ретро FM в 19:42 по московскому времени. Уже через 3 минутки нам на Ретро FM споют Билли Джоэл, Игорь Николаев и группа «Манго Джерри».
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 24-26 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта «СТК-59».
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
13: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: даже не знаю, как сложилась бы судьба этого музыканта, если бы не его отец, который работал в электрической компании, который в свободное время играл дома классику на пианино. Уже 4 года Билли Джоэл начал учиться игре на фортепиано, но, устав от постоянных придирок и побоев на улице, решил стать боксером. Даже провел на ринге 22 успешных боя. Но после того, как ему сломали нос, он решил вернуться к музыке. «Все, что не делается, все к лучшему», — сказали бы его многочисленные поклонники. 19:56 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера. В компании с любимыми артистами. Под музыку Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
3: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
3: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 2020-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». 34.
9: Счастье есть.
8: Джанаева 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Эко-квартал «Алания».
10: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 8 вечера в столице. Далее на Ретро ФМ Плюсистом Николай Расторгуев и Эдди Хантингтон.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кураева. Здравствуйте. 30 мостовых сооружений отремонтировали и построили в Северной Осетии за последние 6 лет. Об этом сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, на участке дороги Гизель-Кармадон-Даргавс-Зуарикау заново выстроили 3 переправы после схода ледника Кулка. На отрезке Транскам-Верхнезгит-Мацута возвели 7 мостов, а на дороге курорту Мэмисон – 10. В этом году в республике планируется начать реконструкцию еще 9 переправ. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Хаотичная застройка стала причиной проблем с отводом дождевой воды в поселке Попов-Хутор. Об этом сообщает пресс-служба республиканского водоканала. Специалисты обследовали участок и выяснили, что существующие ливнеотводящие трубы недостаточно. Поселок застраивался без учета потребностей в инженерных сетях. Решением данной проблемы будет заниматься бригада предприятия. Специалисты расчистят систему ливнеотводящих каналов и промоют водопропускные трубы. Малую гидроэлектростанцию «Барс» запустят в Северной Осетии в 2028 году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Станция мощностью более 5 мегаватт появится на реке Фиагдон в Алагирском районе. Особенностью строительства станет применение деривационной технологии «ЭКОГЭС». Финансирование проекта будет осуществляться за счет частных внебюджетных инвестиций. Во Владикавказе дом, в котором жил писатель Михаил Булгаков, стал объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба профильного комитета. Здание расположено на углу улиц Маяковского и Балаева. В нем писатель жил в 1920 году. Планировка здания типична для жилой застройки города начала 20 века. На южном фасаде под окнами квартиры, где жил Булгаков, установлена мемориальная доска. Сегодня вход на территорию Дендрария будет ограничен. Администрация Владикавказа сообщает, что до 9 часов вечера в парке будет проводиться акарицидная обработка от клещей. В связи с этим прогулки по парку в указанный период запрещены. Инал Тасоев и Мадина Таймазова поборются за медали «Большого шлема» в Монголии. Турнир стартует в эту пятницу. С него начинается набор очков в олимпийский квалификационный рейтинг к играм 2028 года в Лос-Анджелесе. В соревнованиях примут участие около 500 атлетов из 62 стран мира. Сборная России выступит в максимальном составе – 13 мужчин и 11 женщин. Курс доллара на сегодня 72 рубля 45 копеек. Курс европейской валюты 83 рубля 80 копеек. Это были новости на Ретро ФМ.
1: Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Эх, романтика. Виктор Салтыков и группа «Электроклуб» на Ретро-ФМ. И их кони в яблоках. Ну, а говоря о железных конях, вот вспомнилась мне фраза из одного известного советского фильма. Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. Не знаю, сколько лошадок под капотом вашего автомобиля. Не торопитесь менять его на новый. Тем более, что автомобиль, глядя на нынешние цены, снова становится роскошью. Даже уже стал хороший автомобиль. 20 часов 17 минут в столице. Много хорошей музыки ждет нас впереди на Ретро-ФМ. Через несколько минут Дубы Колдуны, Доктор Албан и Бонни Тайлер. Меня зовут Олег Орлов. Приятного музыкального вечера всем.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-Банк».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+. Thank you.

0: Сдается мне, пора бы после таких бодрящих музыкальных произведений брать небольшую паузу информационного характера. К музыке на Ретро FM обязательно вернемся буквально через пару очень быстрых минут. Половина девятого в Москве. Информационные итоги вторника подведет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. В Казани по итогам саммита Россия-АСЕАН будет принят комплексный план действий по реализации стратегического партнерства на 26-30 годы. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Документ содержит конкретные шаги по расширению сотрудничества в политике безопасности, торговле, инвестициях, энергетике и цифровой сфере. Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений, пройдет с 17 по 19 июня. В АСЕАН входит 11 стран, включая Вьетнам, Индонезию, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Иран и Россия в течение 2 месяца завершат соединение платежных систем «Шитап» и «Мир». Это позволит иранским гражданам оплачивать покупки в российских магазинах картами, привязанными к национальной системе. Об этом заявил глава Центрального банка Ирана Абдуль-Насар Химати. Ранее стороны уже провели 2 этапа интеграции, которые позволили иранцам снимать деньги в российских банкоматах, а россиянам платить через «Мир Пэй» в Иране. Химати находится в Москве, где обсуждает развитие межбанковских связей. За первые 5 месяцев этого года в России было подано более 2,5 миллиона заявлений о запрете регистрации сделок с жильем без личного участия собственника. Это более чем вдвое превышает показатель прошлого года, об этом сообщил Росреестр. Лидерами по числу таких запретов стали Московская область, Москва и Санкт-Петербург. Механизм позволяет защитить недвижимость от мошенничества. При наличии отметки в ЕГРН без участия владельца нельзя продать, подарить, сдать в аренду или заложить объект. Оформить запрет можно через МФЦ или госуслуги. Доля отказов по заявкам на автокредиты в мае снизилась на 10 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил Национальное бюро кредитных историй. Показатель снижается 4-й месяц подряд, но остается высоким. Эксперты связывают оживление со снижением ключевой ставки ЦБ, но банки по-прежнему осторожны заемщиками, имеющими высокую долговую нагрузку. И в Хакасии на Сорских столбах ученые обнаружили древнее наскальное изображение человеческого лица возрастом около 4000 лет. Рисунок, выполненный в технике точечной выбивки, относится к культуре 3-2 тысячелетия до нашей эры. Ранее подобные изображения находили только на плитах. Петроглифы на этом месте фиксировали и в прошлом году, но эта находка привлекла внимание ученых только сейчас. Археологи уже приступили к детальному изучению уникального артефакта. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 72 рубля и 14 копеек. Евро на отметке 83 рубля и 73 копейки. Это пока что все. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Кто-то из тех, кто хорошо разбирается в психологии, подметил, что карнавальные костюмы позволяют лучше разглядеть истинную натуру человека. Даже обычные маски, которые мы когда-то носили, помните, в недавние ковидные годы, простите, что вспомнил их, могли в этом помочь, особенно если они были не покупными, а сделаны какой-нибудь мастерицей, рукодельницей. Кстати, кто-то делал даже утепленные модели на холодное время года. Ну а в нашем эфире жару поддает Сергей Минаев в 20 часов 41 минуту по московскому времени. До конца этого часа еще послушаем на Ретро-ФМ группу Starship, ансамбль «Здравствуй, песня» и дуэт Pet Shop Boys. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Квартал Алания.
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
8: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
10: Подробности по телефону звездочка 1800.
11: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим-Вест, Угроватов 12, 651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
12: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
13: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания, самого масштабного проекта СТК-59.
14: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
15: Сдача дома третий квартал 2028 года.
14: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99 59 59.
13: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Телефон рекламы службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Даже когда мы думаем, чем бы заняться, на самом деле мы уже чем-то заняты. И думаю, ничто не остановит нас в стремлении хорошо и плодотворно отдохнуть этим вечером. А за решительную поддержку наших планов спасибо любимым артистам и группе Starship, в частности, чей самый известный хит звучит на Ретро-ФМ на финише этого музыкального часа. Без 5:09 в Москве с 21:00 до полуночи будем отдыхать на вечеринке Ретро-ФМ. Вас ждут танцевальные суперхиты в неповторимом миксе, который для вас уже готовит Тимур Соколов. Встречайте его через несколько минут. Желаю всем отличного настроения. Искренне ваш Олег Орлов. Услышимся.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
6: Все для уверенной победы.
5: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34».
9: Счастье есть.
8: Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
11: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
12: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
13: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
14: Сдача дома третий квартал 2028 года.
13: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
14: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Телефон рекламы службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

На вопросы, чего вы тут танцуете среди недели, отвечаем просто: ain't nobody's business. Ну и вообще, сегодня среда, маленькая пятница, почему бы не устроить себе вечеринку, тем более, что мы на Retro FM танцевать любим, мы делаем это каждый день, вернее, каждый вечер с 9 до полуночи по Москве. Впереди Royal Jiggles, Маленький Принц, Бонни и Эмма Блестящие. Меня зовут Тимур Соколов, в ближайшие 2,5 часа танцуем.

0: Вот и я в своей голове почему-то уехал на день вперед, решив, что сегодня среда, и объявив об этом на всю страну, но был вовремя приведен в чувство нашими постоянными, внимательными, красивыми слушательницами, которые вернули меня в реальность и напомнили, что на календаре пока еще вторник. Но это, собственно, ничего не меняет, друзья. Мы как танцевали, так и танцуем с поистине настоящим пятничным настроением. Ведь в компании вечеринки Retro FM пятница каждый день. Группа «Комбинация» только что. Далее живой микс танцевальной музыки продолжит «Ля Буш», «Сливки» и группа «Кис». 21:40 в столице. Всем пламенный танцевальный привет.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

Eruption, Runaway. Лучше и приятнее, чем пробежка перед сном, конечно же, танцы на вечеринке Retro FM. Задействованы все группы мышц, хорошая координация. В общем, одни только плюсы. Так что танцуйте вместе с нами, друзья, и будете здоровы. Убегает тем временем от нас первый танцевальный час, но впереди еще два. Так что продолжаем зажигать.

0: Еще один всемирно известный суперхит украшает вечер вторника. Нина с работой The Reason Is You. Ну, причин для того, чтобы завершать танцы, у нас абсолютно никаких, так что продолжаем двигаться под уникальный живой микс на вечеринке Retro FM. Далее компанию нам на танцполе составят Reflex, Alice DJ, Scooter и Type, а еще Abba и группа Demo. Такая фантастическая подборка. Будет жарко.
1: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно.

до 30 июня инвестируйте не просто выгодно, альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

суперхит, разрывающий любой танцпол в клочья, трек, услышав который хотя бы раз, не сотрешь из памяти, а фраза «How much is the fish» давно стала культовой для всех клаберов мира. «Скутер» в ваших колонках, ну а далее здесь Чингисхан, Натали, а еще не менее крутые «Two Unlimited».

I'm in love. Ну, если Джон де Вислер весь в любви, то мы с вами все в танцах. И так будет еще целый час. Вечеринка Ретро FM продолжается. Оставайтесь на танцполе.

если на минуту представить, что Катя Лель права, и инопланетяне действительно существуют, то если они и прилетят на Землю, то именно под эту песню. Потому что ша-ла-ла-ла-ла – это универсальный межгалактический язык радости и отличного настроения. Группа «Атаван» на вечеринке «Ретро-ФМ». Дали здесь Pet Shop Boys и группа «Мечтать». Еще Кай Метов и Bad Boys Blue. Тимур Соколов за пультом. Танцуем дальше.

вспомнили, конечно же, и только добрым словом Кайметов на вечеринке Retro FM. Ну, какая вечеринка без него? Какая-нибудь другая, да, но не наша. Далее здесь появится еще одна дива, без которой было бы скучно жить на планете Земля. Маша Распутина совсем скоро споет и станцует для нас. И вместе с нами. А еще Плазма будет и Ким Эпплби.

Было бы круто, если бы вечеринку Retro FM сегодня завершала песня «Привет, Андрей», а потому как далее до 7 утра с вами здесь будет Андрей Мариев, которому я и говорю «Привет, Андрей». Ну а вам пока, друзья, и до завтра. Тимур Соколов зовут меня. Счастливо.

вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

крутой заход, правда? Нашу встречу начинаем сразу со страшилок. Майкл Джексон на Retro FM в 0 часов 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я приветствую вас, друзья, и желаю вам доброй ночи. Вот так вот предварительно напугав немножечко. Ну, хотя, с другой стороны, какие уж там страшилки. Так, классика. Привет именно от классик, правда? Скоро Рики и Повери к вопросу о классике. Леонид Агутин и дуэт «Юритмикс».

0: когда представляешь себе жизнь как противостояние иллюзий и реальности, но в некоторые моменты хочется совместить одно с другим и жить ни о чем не заботясь. Было бы здорово, правда? Это уже третья сторона фантазии называется. Ричард Сандерсон на Ретро-ФМ в 00:42. Дальше Фредди Меркьюри, Абба и группа «Земляне» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Вот где та самая грань, которая отделяет самодостаточность, самостоятельность от одиночества. Хотя, с другой стороны, кто-то, возможно, уже настолько входит в образ, настолько входит в роль, что и одиночество уже не в тягость. Фредди Меркьюри на Ретро FM в 0.56.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

не надо умолять, не нужно никаких дополнительных усилий. Иногда для встречи нужно всего лишь, друзья, позвонить, а еще проще написать. Мы сейчас живем в век даже не звонков телефонных, а именно посланий в мессенджерах. Списались, можно даже смайликами и стикерами, уже все становится понятно. И вот договорились о встрече. Группа «Маленький принц» на Ретро-ФМ в 1:17. Меня зовут Андрей Мореев. Доброй ночи вам, друзья. Скоро поющие гитары «Шафт» и «Роксет».

0: напоминает.
1: Да ладно, чего уж там, пусть дождит, не напрягает, не беспокоит, особенно когда сидишь в помещении, правда? Silent Circle на Retro FM с требованием, ну хорошо, с убедительной просьбой выключить ночные дожди. А прямо сейчас. 1:42 в столице, дальше Патрисия Каас, Алиса Фрейндлих и Стинг на Retro FM.

но просто сняла решительно пиджак наброшенный. Патрисия Касна, Ретро ФМ. Маршировать можно под этот блюз. 1:56 в столице. Всем желаю, друзья, доброй ночи. И если эта ночь требует от вас решительных действий, решительностью с вами поделится наша музыка.

0: знакомое слово «Адзуре».
1: Синий,
0: голубой, небесного цвета. Ну, сейчас пока невозможно найти что-либо похожее в небе, но будем надеяться, к утру появится. Альбан и Рамина Пауэр на Ретро FM, 2 часа 16 минут. Доброй ночи вам, друзья. Меня зовут Андрей Мореев. Дальше Бонни М, группа «Браво» и ансамбль «Джой».

0: ну вот куда девать эту привычку, все привязывать к текущему моменту? Да, действительно, время течет, несется с невероятной скоростью. Поэт Адриан Челентано. 2:42 в столице. Дальше, друзья, к вопросу о времени. Скоро услышим Кальмино, групп Смоки, ансамбль «Мираж». И все это совсем-совсем скоро. К вопросу о времени буквально в течение ближайших 10-15 минут.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

но можно было, конечно, провести эксперимент и предложить вам, друзья, совершить какие-нибудь музыкальные, ритмически организованные телодвижения под музыку, звучащую на ретро-ФМ, но не уверен, что всем это будет удобно. Но, тем не менее, вдруг кому повезет. Кайли Миноук и ее версия Locomotion на ретро-ФМ. 2 часа и 56 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.